0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Комета 92,6 FM.

И лес шелестел от стань, но шел не сгибаясь и брел в тихомолку янь.

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Радио Комета.

0: расскажу тебе о том, как облаками несла нас река на руках, не касаясь весла. Расскажу, а ты потом...
1: На улицах Чехова 6 утра.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз. Два. Три. Продолжайте.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз,

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».

0: Комета. Реклама. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня. Реклама.
2: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Радио «Комета» 92,6.

0: 92.6 FM.
1: Радио «Комета». 92.6

0: Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!

0: на радио «Комета».
1: Доброе утро, друзья, товарищи, здравствуйте. 7.04, времечко и 25-е чего-то там. Секунда. Работаем. Где я был? Четверг, о, день бесполезный. Сегодня у нас намечается еще и пасмурный, судя по всему. Давайте посмотрим на погодные условия. Как не нравится мне этот сайт, тут вообще ничего не понятно, как пишут. Ага, так, плюс 12, говорят нам. Сегодня видео по карте идут тучки с дождем. Прям к нам сюда, ну, в этом направлении. Так, и дождь будет где-то через час, говорят нам синоптики. Плюс 18 максимально разогреется воздух. Причем вчера я смотрел на завтрашний день еще. Ну, завтрашний для сегодняшнего дня, а для вчера послезавтрашний. Там обещали какие-то другие сводки, нежели то, что смотрю я сейчас. Ну, в общем, завтра будет завтра, это совершенно не важно. Так, что сегодня пишут нам? День моряка сегодня. День лимонада. День улыбок незнакомым людям. Слушайте, сложно улыбаться незнакомым, да и знакомым людям, когда происходит катавасия с часами. Знаете, вот это самое обидное, когда ты проснулся, ну, смотришь на часы и думаешь, о, а еще спать да спать. А оказывается, там не спать и вообще не спать. Я сегодня проснулся без 5-6, и почему-то сознание выдало, что можно еще часик поспать. А у меня будильник, в принципе, стоит на 6.05, и, в общем-то, никакого часика там и нет. Почему так, такую шутку со мной сыграло сознание, я не знаю. Но это не важно. Так, что-то хотел сказать вам, а забыл что. А, слушайте, был я тут, не был, а шел мимо. Мимо мероприятия по тому, как детей, я так понимаю, провожали в лагере. В лагере. Нет, сажали на автобусы, и там сидел мужчина за диджейским пультом, давайте так его называть, и крутил музыку. И когда я подходил, она бы и доигрывала детское, там что-то ля-ля-ля, тра-ля-ля, вот это вот. Это вот. А потом заиграло что-то, на мой взгляд, не детское. И почему-то всем было на это наплевать. Я заиграл вот эту вот композицию.
2: Теперь он пьяный по твоей вине.
1: И вы представляете, вот под это дети загружались в автобусы, должно быть у них хорошее настроение, радостное, а им вот это на фоне играет. Вообще, по-моему, не детская композиция. С набором слов, которые детям не надо произносить. Нам в детстве за такие бы по губам били. Мальчик поплыл, вот это попал, что это такое вообще. Мне интересно другое. Знаете, вот есть же тема такая, что музыканты, ну давайте, прошлого, возвращаются на сцену и ездят по городам, на дне города их часто можно заметить, либо в сборке какой-нибудь радиостанции на праздниках вот этих вот ретро-песен и всего остального, да, и видно, что... Вот там уже не молодые исполнители, это нормально, потому что время идет, люди стареют, как и я. И они, знаете, в чем прикол? Они вроде как поют те песни, и они им даже подходят вот в этот момент. Вот я не знаю, кого там, Глызин какой-нибудь, Глызин поет там, это «Зимний сад», или как там был. Вот. И нормально, да, в любом возрасте можно эту песню исполнять, вполне себе, или там это, что там какие-то, дальнобойщик в глаза, что-то там. Вот это тоже нормально, да, в любом возрасте. А вот это, представляете, вот ей, кто это, как так, я не помню, ей 65, она выходит вот в такой же ретро-сборке и поет вот это.
2: Пусть он танцует, пока танцуется. Выдох и вдох, выдох и вдох.
1: вообще же, ну, будет как-то странно, да, слышится эта композиция. А мне кажется, у них нет. Сейчас они не делают песни на будущее, не закладывают песни, чтобы она жила хотя бы лет 10, чтобы она прожила. Важно, чтобы она неделю хотя бы продержалась, чтобы люди ее послушали. Вот, а дальше вообще не важна судьба этой песни. Вот, как она будет исполнять ее в 65? Вот это я не представляю. И такие песни сейчас все, по сути. Ребят, надо писать... О, вот это, представляете, в 65. Мальчик поплыл, мальчик попал. Конечно, поплыл, попал. Это, не, если только там в зале Прохор Шаляпин. Но ему в этот момент тоже будет уже под 90. Так что...
2: Пусть он танцует, пока танцуется.
1: Короче, задача.

если говорить о Прохоре Шаляпине, я как-то собирал интервью с ним по звуку для одной из радиостанций. Он вполне себе с хорошим чувством юмора. Я бы вот с удовольствием бы в эфире посидел с ним, поработал, понимаете?

0: пятый трек.
1: Так, рубрика «Пятый трек» у нас. И, слушайте, мы тут сидим и не знаем, а оказывается, премьера сингла Мэрилина Мэнсона «Exit Wound». Правильно, я интересно читаю. «Выходное отверстие» переводится состоялось 12 июня 2026 года на всех цифровых платформах, включая Яндекс.Музыку и ВК-музыку. В тот же день был представлен и клип, но это не важно. Так, композиция войдет в новый альбом «One Association Under God» Chapter 2, релиз которого запланирован на 14 августа на лейбле Nuclear Blast Records. О, Happy English за шестой класс, понимаешь?
2: «Я использовал каждый брошенный в меня камень, чтобы заточить свои лезвия»,
1: написал Мэрилин Мэнсон в соцсетях, а я уверен, что дома он разговаривает именно так.
2: «Я перерос чистилище и высек эти песни на коже мира. Надеюсь, слушая их, вы оставите шрам, который не сможете забыть».
1: Давайте послушаем одну из композиций, вот эту вот «Exit Wound». Нет, и посмотрим, и подумаем, оставила ли эта композиция хоть что-то в нас или нет.
0: Пятый трек.

0: Интересно, что одна из профессий у него написана журналист. А где он, интересно, работал? На каком канале? Карусель. Папская каруселька. Ну и нормальная песня, чё. Редкий случай в рубрике «Пятый трек».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Толвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Я все время забываю запустить Макс, чтобы вы туда хоть что-то писали. Но проблема в том, что я не могу его запустить в момент того, как песня играет, иначе она будет заикаться. Это много ресурсов для запуска на себя берет. Да, тормознем, давайте я попробую его запустить. 916-244-0044. Это Макс. Ждем. Сейчас запустится. Угу. О, пишет нам Сергей. Вчера был в Пушкареве на Кортневе с товарищем. Кортнев с товарищем или ты с товарищем? Кто был с товарищем? Поясни. Так, ну и все, запустился. Давайте слушать дальше. Came here ready to fight on this night. You better just run for your life.

0: Утреннее шоу.
1: Так, актер Никита Калагривый не планирует, пишет нам, обращаться в судебные инстанции из-за критики и негативных комментариев в свой адрес. Да, Калагривый стал участником сессии «Право и искусство» на грани взаимодействия. Что это за такая тема? Отвечая на вопрос о возможности судебной защиты чести и достоинства от нападок в сети, или как там, сети, актер подчеркнул, что не рассматривает такой вариант. Нет, ни в коем случае. Я считаю, что хейт необходимо воспринимать с иронией и слушать, а потом немножечко над этим рефлексировать и, может быть, исправляться, отметил Калагривый. Но давайте порефлексируем над хейтом. Меня называли сумасшедшим, понимаете ли, наркоманом, потому что я сижу что-то и в 7 утра смеюсь сам с собой. Идиотом называли. Ну, давайте я посижу, порефлексирую над этим и попробую исправиться. Интересно, как же мне исправиться в этом случае? Вот это, понимаешь, критика, вот это хейт.

Пошел на сайт, где можно... И очередной сайт, где можно послушать радио «Комета». Это Яндекс.Радио, как я понимаю. Здесь плюс в том, что можно увидеть композиции, которые играют в эфире. И что происходит? Первое в утреннем шоу. Джек Уайт, потом White Snake, вот сейчас Shine Down. И между ними Настя, царица. Кто зайдет, скажет, что это такое, как она сюда попала. А, кстати, Мэрилина Мэнсона не определила, потому что композиция новая, я так понимаю.

0: болгарское, черти что у нас в эфире, и тема такая: сосед Петр, болгарин, слушает у себя там на даче, а у нас дачный сезон и супер-мега-крутейшего вещание идет из Тульской области, прям с дачи. И тема такая: он слушает у себя дома какие-то песни, большей частью русскоязычные, потом приходит ко мне, говорит: Николай Николаевич, что за песня такая, я не могу понять, хочу найти дома слушать. Но ты пересказывает в нее на болгарском, и в итоге я тоже его не понимаю, обращаюсь к вам за помощью. Есть у меня ощущение, что когда-нибудь мы избавимся от этой рубрики, потому что все сложнее и сложнее нам становится разбираться в этом языке. Странно очень, знаете, потому что первые, выпуска три, наверное, залетели легко. Легко просто раскусили эти композиции. А сегодня давайте попробуем.
1: Той трубна сношен влак. В темнато степки всички чекати понавик. Есен и тяга две приятелки сестры. Да теп тази ношням.
0: Кажется, без вариантов, да? Самое плохое здесь, как оказалось, в болгарском языке нет самого главного слова из этой композиции, по которому вы бы поняли, что это за песня. Оказалось, что его там, видимо, нет, или переводчик как-то иначе его заменил. Я давайте еще раз проверю. Просто переводчик. Так, русский. Вы пока думайте. 916-244-00-44. Макс, что это было такое? Я вам сейчас еще разочек это проиграю. Вы пока подумайте. Так, тормозим, погнали.
1: Той трубна сношен влак. В темнато степки всички чекати понавик. Есен и тяга две приятелки сестры.
0: Угу.
1: Да теп тази ношням.
0: Да, тази ношням. Так, две звезды. Нет, не оно. Две ярких повести. Вот это вы имели в виду? Нет, это не она. Но вы зацепились за правильный момент, с помощью которого, может быть, можно раскрутить эту композицию. Так, давайте я напишу, проверю, есть ли у них действительно. Но странно, слушайте, здесь... Ага, нет. Так, подождите. Не, вы бы не угадали тоже. Даже если бы вот так это было произнесено, вам бы никак не помогло это. Сейчас я попробую включить. Как это чисто слово? Не знаю, услышите вы, нет?
2: Электрический вак.
0: Вот так, и вот так это слово звучит. Электрический влак. Вот это бы слово вам, конечно, помогло, но тут два слова, и они вообще не выражают ничего. Там что-то было про какие-то сестрички-подружки в этой композиции. Ну, ноль шансов, ноль, да, я понимаю, тяжело. Я верил, на самом деле, когда закидывал эту композицию, думал... Ну, 100% какое-нибудь слово, мы зацепимся за него, но здесь вообще без вариантов. Поэтому тут я вас даже никак не осуждаю и не смеюсь над вашим поражением.

О, слушайте, а пришел все-таки ответ правильный. Я, мне кажется, не успел ее заиграть, ответ пришел. Здесь прям этот фотофиниш нам нужен. Он уехал в ночь на ночной электричке. Да, победа, тогда победа. Алекс, молодец, выцепил просто, выцепил. Люблю такие победы, когда прям на последних

0: Да, да, я смотрел как раз слово «электричка». И дабы эта рубрика была еще и просветительская, повторим то, как это звучит на болгарском.
1: Электрический вуак. Электрический вуак.
0: Да, все, запомнили, записали, погнали.

0: на радио Камена.
1: Так, а у нас рубрика «Цифры». Тема такая: есть три трека, есть три цифры, и ваша задача прочувствовать и написать одну из трех цифр 916-244-0044, и композиция, скрытая именно за этой цифрой, зазвучит далее. То есть я отдаю вам в управление плейлист утреннего супер-мега-крутейшего. Что запустите, то и будем слушать. Давайте разбираться. Так, пишут два. Хорошо. Мы могли бы с вами послушать вот это.

0: не будем. Могли бы послушать вот это.
1: Не забуду.
0: Но опять-таки не будем.

0: любов. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Я сегодня что-то за эфиром много отвлекаюсь, сижу, читаю все подряд вообще. Выпадаю из процесса, но здесь как раз-таки сложно выпасть из процесса. Почему? Потому что рубрика «Да, нет». Здесь надо относиться серьезно к этой рубрике, серьезнее, чем к рубрике «Пятый трек», который есть, напомню, в утреннем супер-мега-крутейшем две рубрики, которые я не отслушиваю до момента, когда эти композиции попадают в эфир. Это рубрика «Пятый трек» и... рубрика «Да, нет». Что должно происходить? Мы либо запускаем композицию в эфир, либо не запускаем. Да или нет, надо написать 916-244-0044 макс. Но смысла нет вам говорить «подумайте», там, что-то вы никогда не думаете. В этот момент просто пишите «да» и в эфир попадает. Что? В эфир попадает эстонский рэп про автомобиль «Лада». Погнали.
4: Вилли, заряжай! Заряжай!
3: Давайте послушаем.

0: мета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: шоу.
1: Итак, друзья, товарищи, раскрыто, когда на Земле исчезнут все растения. Внимание, давайте будем считать от дня сегодняшнего, 25 июня 2026 года, четверг у нас. И давайте ровно 7:57 времечко. И вот с этого момента мы будем вести отчет, чтобы точно вы знали, в какой день выйдете из дома, а там нет ничего, там один асфальт и все, и пустота дальше. Нет ни деревца никакого, ни травинки, ничего нет. Все стерлось, все куда-то исчезло. Вот я на даче сижу, смотрю в окно, там сейчас пока всякие деревья, вишни, что-то еще там. И, соответственно, ничего этого не будет. И, наконец-то, ученые дали точную дату, когда все это произойдет, чтобы мы, я не знаю, успели запастись травой, я не знаю, как бы это ни звучало, да? Вот, и, соответственно, внимание, все растения исчезнут с лица Земли почти через 2 миллиарда лет. Отчет начался.

Сергей пишет: Николай Николаевич, а смородина поспела? Какая смородина? Ну, вы не слышали, что я сейчас зачитал? Осталось чуть-чуть, никакой смородины больше не будет. Поспела она, не под... кому какое дело будет, понимаете? Просто все закончится. Поспела. Вообще не важно, что там поспела. Ешьте сейчас, поспела оно, не поспела.

0: на радио «Комета».
1: Час второй супер-мега-крутейшего утреннего. Здрасте, всем утро доброе. 8.03, времечко, 25.06. И четверг сегодня, день бесполезный. Мы как можем стараемся его проживать так... Проживать, причем правильно я сказал. Ням-ням-ням. Так, а какая же... Где, что за сайт? Не, вообще какой-то отвратительный. Что это вообще? Что за такой сайт? Плюс 14 сейчас, говорят нам синоптики. Все ближе. Тучка с дождем к Чехову, я вижу. Обещали же, как быстро все поменялось. Слушайте, обещали 8, что ли, дождь. Туча замедлилась, дождь больше не обещают. Дождь обещают теперь в 15. И как на это все реагировать, непонятно. Ну и неважно. Так, нам должна Наташа позвонить, задать какой-нибудь вопрос. Мы должны как-нибудь на него ответить и быть счастливы от того, что стали, может быть, даже чуть-чуть умнее. А может... А, вот Наташа звонит.
2: Здравствуйте, слушатели.
3: Привет.
2: Меня зовут Наташа.
3: Часто.
2: 25 июня 1783 года французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук о том, что определил состав воды. Угу. И вот мой вопрос на сегодня. Губка поглощает. Холодную воду лучше, чем горячую. Горячую воду лучше, чем холодную. Угу. Губка Боб, квадратные штаны.
1: О как! Давайте разбираться. Так, губка поглощает. Холодную воду лучше, чем горячую. Вариант первый. Горячую воду лучше, чем холодную. Ну и третий я не буду читать. Два варианта, в общем. Какой вариант правильный? Как вы думаете, кто наблюдал? Или у кого есть возможность сейчас проверить, проверьте и напишите. 916-244-0044. Макс. Губка поглощает холодную воду лучше, чем горячую. Либо наоборот, горячую воду лучше, чем холодную. Как вы думаете? Все пишут третий. Понятно, что ж. Ну а в итоге давайте просто, кто там, химик-физик, электрик, механик, крановщик. Холодную воду лучше поглощает губка, чем горячую. Либо горячую лучше, чем холодную. Я, кстати, не помню, не знаю. Сейчас Наташа нас просветит, если что. Роботизирована, у нее есть доступ ко всем базам ЦРУ. А там все секреты именно об этом.

0: пишут.
1: Одинаково, пожалуй. Она же одинаково мокрая, и холодная и горячая. Холодную пишет Алекс. Понятно. Так. Холодную. Выше поверхностное натяжение. Вот, вот человек нормально подготовился, вот в школе учился, а вы... Вот представьте, насколько разный уровень знаний. Вот Влад пишет. Лучше холодную, выше поверхностное напряжение. И Сергей пишет. Одинаково, пожалуй, она же одинаково мокрая. Два, садись.
2: Губка поглощает холодную воду лучше, чем горячую.

скажем. Зашел я на сайт kaspersky.ru. Зачем? Потому что здесь любопытное сообщение появилось. Каждый десятый россиянин. Так, я здесь один, мне надо еще 9, и тогда десятым буду я. Паникует, когда забывает рабочий пароль. Да, таковы данные исследования. Согласно совместному исследованию лаборатории Касперского и платформы онлайн-рекрутинга HHH.ru, почти половина опрошенных россиян, 44%, нигде не хранят свои рабочие пароли и стараются просто их запомнить. При этом 10% респондентов забывают их по несколько раз в год, а еще 5% как минимум раз в месяц. Некоторые пользователи при этом при виде уведомления о неверном пароле испытывают раздражение, 16%, досаду. Когда вы в последний раз испытывали досаду? Я тут на даче испытываю рассаду, если что. 14% и даже легкую панику. Вы когда-нибудь видели сочетание «легкая паника»? Мне кажется, эти слова рядом не должны стоять. Паника — это что-то серьезное, да? Это легкая паника. Да, доктор, что это у меня такое? Это у вас легкая паника. Легкая паника. Нормально, 10% легкая паника у них. Да, чтобы в следующий раз не столкнуться с такой проблемой и не испытывать негативные эмоции, ну, типа легкой паники, сотрудники могут начать придумывать более простые пароли. 1, 2, 3, например. Это повышает риск аккаунта и вот и вся, вот и все, легкая паника. Ради этого, вот ради этого словосочетания надо было это зачитать, конечно. А так проценты ни о чем, если честно, в этом сообщении.

Здесь Сергей все спрашивает у меня, что тут на даче поспело. Отвечу песней. Не, они еще не поспели, но там клубничка, все такое.

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68. 68.
2: Хочу встретиться с владельцами этого бизнеса, просто пожать им руки. Молодцы просто.
3: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Еще у нас рубрика... Что-то заиграло у меня. Так, у нас рубрика, где мы берем композицию, убираем оттуда слово или несколько слов. Либо что-то там еще убираем, потом еще что-то убираем. Но оставляем вот это.

0: Так, редкий случай, когда что-то из середины выпало, но давайте выяснять. И смотрел я в небо звездное долго, и на завтра был больной целый день я. Что-то там. То ли девочку, а то ли видение. Вариант. Попросил ее я, чтобы умолкла. То ли девочку, а то ли видение. Второй. Я искал ее, да все же без толку. То ли девочку, а то ли видение. Третий. Я искал ее, да только без толку. То ли девочку, то ли видение. 916-244-0044. Макс. Какой вариант правильный? Как вы думаете, попросил ее я, чтобы умолкла? Первый. То ли девочку, а то ли видение. Второй. Я искал ее, да все же без толку. То ли девочку, а то ли видение. И третий. Я искал ее, да только без толку.
1: Какой вариант правильный?
0: Спрашиваю, может, сегодня погадаем? Нет, завтра погадаем. Если не забудем, завтра погадаем. Давайте уж пятничная забава, значит, пусть будет пятничная. Спели третий. Точно третий? Или, может быть, второй все-таки? Я искал ее, да все же без толку. То ли девочку, а то ли видение. Музыка закончилась.

0: Не, я сегодня просто не сосредоточенный. А что, был уже правильный ответ? Или впереди он где-то, не помню.
1: Я живу теперь и тихо, и складно.
0: Наверное, был уже, да?
1: Но под вечер, обходя заведение.
0: А какой правильный?
1: Я

0: я пропустил, так не пойдет, подождите. Где? О, вот здесь.
1: Посмотрел я в небо звездное долго. И на завтра был больной целый день.
0: Так, и...
1: Я искал ее, да только без
0: слов. А, третий, короче, правильно.

хорошая шутка из одного из канала. Как нельзя, наверное, как круто. На всех радиостанциях этот мессенджер скрывают. Так я тоже скрою. Дорогая хурма называется канал. На АЗС топливо будут заправлять только по приложению Макс. У водителей с установленным бензин, наоборот, будут сливать.

Так, надеюсь, все услышали. Сегодня выясняем, у кого длиннее хрон. У нас на разборе три композиции, которые я запущу одновременно. И, соответственно, мы с вами должны будем пронзить пространство сознанием и выяснить, у кого же он длиннее. Так, внимание, мне надо тут подготовиться технически, чтобы все это стартануло в одно время. Раз, два, три, погнали! Заиграла. Так, сегодня у нас на разборе, давайте, номер один, вот это. Ирина Салтыкова, господи, серые глаза. Второе, вот это. Хай-фай, вот с этой нудной композицией. И третье, вот это. Вирус, попрошу тебя. Какая композиция будет звучать дольше остальных, как вы думаете? 916-244-0044, Messenger Max, вот это. Что я себя люблю, просто я. Вот это. Вот это. Меняется два раза цвет. Что? Зачем? Куда? Так, какая композиция, как вы думаете? Давайте попробуем угадать.

0: По идее, на эту переключаться даже не хочется, но какая есть, такая и есть уже. Что тут поделать с этой песней? Такая она. Долгая песня, да. Вот давайте, сегодня выясняем, какая песня долгая. Может быть, вот это все-таки.
1: Словно день ты в ночь исчез, но капала.
0: Или это? Пишут вторая, вот это думают, потому что она вот такая нудная. Ты успеешь. За время этой песни ты успеешь уйти от приемников подарков.

0: все ставят вот на эту. Сегодня выясняем, какая композиция будет играть дольше. Я ничего в них не отрезал, никаких. Вот как скачана она, так и играет сам. Если долгий-долгий фейт, то он там так и есть. А сейчас внимание.
1: Мне говорят, а я говорю.
0: Пять, четыре, три, два. Это закончилось. Это еще идет. Это еще идет. Ну а теперь внимание. На 3 секунды все-таки она взяла свое.

0: Питерская. Питерская викторина. Викторина.
1: Так, питерская викторина – это рубрика, в которой надо быть очень внимательным. Почему? Потому что мы берем три композиции по питерской традиции, расчленяем их как попало, ставим в эфир вот это.
2: Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

Любопытно, какая же песня прозвучала, внимание? Какая же песня тут прозвучала? Напишите 916-244-0044. Что там за песня такая? Расстроилась. Скажи, викторина, надо быть очень внимательным. А, не знаете, не услышали, не поняли? Вот это будет позор, если вы проиграете в этой рубрике. Вот это, конечно, всегда я запишу это. Где мой календарик? Отмечу там красным цветом. День позора будет. 25 июня. Что за песня?

0: конечно, да. Это позор на всю жизнь теперь. Такой позор не смыть. Вы проиграли.
1: Питерская викторина.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Так, 67% россиян признались, что подключаются к рабочим вопросам из отпуска. Вообще... Работаю без отпуска. Ну, что-то не ною. 23% респондентов отметили, что довольно часто решают рабочие вопросы во время отдыха. 44% делают это иногда. А лишь 33% заявили, что в отпуске не работают. При этом 51% относятся к работе во время отпуска негативно и считают, что отпуск должен быть временем отдыха. Да, это, кстати, правильно. Это значит некорректная работа руководства на предприятии и, в принципе, самого предприятия. Я работал за все время, ну, наверное, в одной конторе, в которой... Или... Не, в одной только, да. Где человека... Не меня, потому что я в этот момент в отпуск не ходил. А других людей, которые уходили в отпуск, вообще их не трогали. Вообще им ничего не писали, не звонили никогда. И это правильный подход. Это правильный подход. Так, 42% занимают нейтральную позицию и готовы выполнить несколько задач при необходимости, тогда как 8% чувствуют себя комфортно и позитивно, относятся к работе даже в отпуске. Ну и хорошо. Значит, нравится работа, значит, она хорошая. Часть всего нейтральна, тара-тара, тут женщины, мужчины, что-то такое, но нам это не интересно.
0: Радио «Комета». Комета.
3: Так, на сегодня я все сказал. В отпуске вы, не в отпуске, это не имеет значения. Любить свою работу, понимаете, любить. Относитесь к ней как к тому, что, к тому, что. И тому, что, и тому, что. И вот такая философская мысль. На сегодня все, давайте, удачи всем, до завтра, пока.

0: городе и районе 9:00.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10

0: реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета» 92,6.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
5: Поехали!

0: Радио «Комета». 92,6 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет. Документ подготовлен во исполнении поручения президента России в целях поддержки семей с детьми. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%. Расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении, удочерении второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При этом критерии снижения дохода в данных случаях применяться не будет.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Мошенники отправляют водителям письма от имени госавтоинспекции с требованием оплатить штраф за нарушение ПДД, рассказал доцент университета при правительстве России Петр Щербаченко. Мошенники начали отправлять по электронной почте или в мессенджере сообщение с текстом: «Вы нарушили правила дорожного движения, ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф». Во вложении находится файл, который выглядит как официальный документ. В письме есть кнопка «Оплатить сейчас». Ссылка ведет на фальшивый сайт, который имитирует государственные или банковские ресурсы, рассказал эксперт. По его словам, в файле могут быть указаны данные жертвы, включая номер автомобиля. Если перейти по ссылке и ввести реквизиты карты, они окажутся у мошенников, предупредил Щербаченко.
0: Закрома Родины.
1: Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, отменяющий штрафы для бизнеса за задержку подачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам. Документ признает утратившей силу статью Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штрафы в размере от 300 до 500 рублей для должностных лиц за нарушение сроков подачи в налоговый орган по месту учета налоговой декларации или расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Это, согласно пояснительной записке, позволит оптимизировать расходы федерального и регионального бюджетов, снизить издержки бизнеса и сохранить количество споров, связанных с привлечением к административной ответственности в данной сфере. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет более чем в 30 регионах России, что станет рекордным показателем. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, передает ТАСС. Всего ДЭК на выборах пройдет в 33 регионах. На данный момент максимальное число регионов с дистанционным электронным голосованием было зафиксировано на президентских выборах в 2024 году. Онлайн-голосование проводилось в 29 субъектах России. Выборы пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы 9 созыва, высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных собраний субъектов Российской Федерации. Если школа отказывается принять ребенка в 10 класс, то россиянам следует пожаловаться в Рособорнадзор и прокуратуру. Исключение составляет только регионы, где проводится эксперимент с целевым набором в колледжи, сообщил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он уточнил, что речь идет о 12 субъектах Российской Федерации, где учащимся дают возможность сдать 2 ОГЭ вместо 4 для продолжения учебы в колледже. Во всех остальных случаях давление с требованием отказаться от перехода в 10 класс – это нарушение закона, объяснил депутат. Более того, такие действия со стороны администрации учебного заведения противоречат позиции Минпросвещения, подчеркнул он. И в завершении выпуска: каждая третья россиянка предпочитает жить не ниже 10 этажа. 31% женщин при выборе квартиры отдают предпочтение высоким этажам. Для части покупательниц это связано не только с видом из окна или меньшим уровнем шума, но и с ощущением безопасности. Высокие этажи все чаще воспринимаются женщинами не как элемент люкса, а как базовая защита. 19% покупательниц прямо говорят, что одним из решающих факторов для них стал страх проникновения в квартиру, отмечают эксперты. Уточняется, что у мужчин мотивы выбора высоты отличаются. Для них главным аргументом чаще становится тишина. 34% мужчин назвали меньший уровень шума основной причиной выбора квартиры на высоком этаже. Защита от взлома у мужчин находится на втором месте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».
4: 92,6 FM.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. BYD создала переносной пульт управлением автомобилем. Компания BYD, китайский многопрофильный конгломерат, один из крупнейших мировых производителей электромобилей, представила Flexible Buttons — компактный съемный контроллер, который позволяет управлять функциями автомобиля буквально одной кнопкой. Гаджет крепится в салоне при помощи магнитов и одновременно служит зарядной станцией для мобильных устройств. При необходимости его можно снять и использовать отдельно. Гаджет подключается к автомобилю по Bluetooth и открывает быстрый доступ к мультимедийной системе, климат-контролю, аудиосистеме и другим функциям без необходимости доставать смартфон. Кроме самого контроллера, BYD показала новую магнитную платформу для подключения различных умных аксессуаров. Судя по всему, компания планирует развивать собственную экосистему устройств, которые смогут взаимодействовать с автомобилем и заряжаться прямо в салоне. Первой моделью с поддержкой новой технологии станет флагманский электрический внедорожник Grand Tan. На этом пока все. Услышимся!

0: Мета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радиок. Радиок. Комета. 92,6 FM. Комета.
1: Искать себя в толпе уже стало.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».
6: Поехали!

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
3: Радио «Комета» 92.

0: Паша.
1: Не важно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой.

0: Комета. Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Удачное окно для оформления россиянами ипотеки и потребительских кредитов может открыться осенью 2026 года, если Центральный банк продолжит снижать ключевую ставку. Об этом газете «Ру» рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Одного снижения ключевой ставки на 0,25% пункта недостаточно, чтобы кредиты заметно подешевели. Для этого нужен накопительный эффект от нескольких последовательных решений регулятора. Удачное окно для заемщиков может открыться осенью 2026 года при условии, что Центробанк продолжит курс на смягчение политики на следующих заседаниях, отметила Солдатенкова. По ее словам, кредитный рынок реагирует на изменения ключевой ставки с задержкой. Сожительство без официальной регистрации брака может представлять угрозу безопасности страны. Такое мнение на Петербургском международном юридическом форуме высказал заместитель министра юстиции России Вадим Баланин. Он заявил, что распространение незарегистрированных семейных союзов можно рассматривать как фактор, несущий риски для безопасности государства. Замглавы Минюста также отметил, что ведомство выступает за укрепление института семьи и поддерживает меры, направленные на противодействие разрушению традиционных идеологических ценностей. По его словам, на протяжении последних 2 лет министерство проводит мониторинг изменений, вносимых в Семейный кодекс России. И в завершении выпуска. Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. Этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году. Люди ценят их за аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма. Это показало исследование сервиса «Авито Путешествия». Чаще всего избы снимают в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии. Заметный рост спроса фиксируется в регионах, где сохранился большой фонд старых деревянных домов – в Саратовской, Волгоградской, Самарской, Орловской областях и в Республике Алтай. Избу обычно снимают на 3 ночи для компаний из 6 человек, дольше всего останавливаются в Дагестане и Краснодарском крае – по 7 дней. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
3: Нет, это неправда.
0: Подождите, а как же яблоки?
3: Это тоже не соответствует действительности.
0: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
3: Никакого авокадо.
0: Ну что же тогда полезно?
3: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
4: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
3: Ну я пошел?
0: Да, идите.

0: Новости.
1: Первые 20 минут стоянки на платных парковках могут стать бесплатными. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Министерство транспорта и крупнейший агрегатор такси ищут механизмы, чтобы детские тарифы сравнялись с обычными. Накануне об этом заявил глава Минтранса, но пока без подробностей. Ключевое здесь то, что государство будет действовать не ультимативными методами, а совместно с агрегатором. То есть не должно быть ситуации, что детский тариф ультимативно отменят, и по факту станет еще хуже. Такси с детским тарифом вообще исчезнут. Напомним, ранее Яндекс крупно инвестировал в закупку детских кресел для таксопарков и бонуса для перевозчиков. Первые 20 минут стоянки на платных парковках могут стать бесплатными. По мнению депутатов от «Новых людей», краткосрочные остановки оплачиваться не должны. Эту норму предлагают сделать федеральным стандартом. 20 минут стоишь бесплатно. Все, что выше, оплачиваешь по правилам региона. Напомним, сейчас правила парковки определяются регионами. Чаще всего любая остановка приравнивается к парковочной сессии. Даже если вы остановились на 5 минут высадить пассажира, заплатить придется за целый час. В Свердловской области начали выдавать номера с новым кодом региона – 166. Это уже четвертый код в регионе. Комбинации серии 66, 96 и 196 уже исчерпаны. Количество кодов региона – один из косвенных признаков размеров активного автопарка. Больше всего машин в Москве и Московской области. Там в ходу по 9-10 кодов. По 5 их в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В Свердловской области теперь 4, столько же в Красноярском крае. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
2: «12.09. Столица Чехова. Всех вас приветствую, дорогие радиослушатели. В эфире «Рабочий полдень». Ближайшие 2 часа с вами Золя Дёкова. Прямо сейчас у нас врывается отель «Манхэттен». Владимир Кузьмин.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: рабочий полдень на кадете.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета».
1: Вы слушаете «Радио «Комета». Я вижу ваши заявки. Немножко потерпите, здесь небольшие неполадки.

0: Диамета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Рабочий полдень на Камеди.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Чехов. Зерно и корма.
1: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
0: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

любовь, деньги, море, песок. Вот что должно объединять разумных людей. Перехожу следующей заявке от абонента 3501. Добрый день, можно поставить группу вот прямо сейчас. Делайте громче, я вернусь к вам в следующем часе.

0: Радио «Комета».
1: На улицах Старой Лопасни 13 часов.
0: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.

0: 92.6 FM.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели Комета. Всем хорошего дня и, конечно же, отличного настроения. Подписывайтесь к нашим каналам Лопасня.ру в мессенджере Макс и ВКонтакте радиостанция Комета 92.6 FM. А сейчас в прямом эфире радио Кометы. Ваш город, ваша музыка и ваша

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радио «Комета». 92,6 FM. Первое радио в Чехове.

0: Британские ученые, куда же без них, выяснили, что просмотр комедии сжигает до 20 калорий за сеанс. Так что, если вы вчера до утра смотрели стендап или смеялись, считайте, что вы сходили в спортзал, допустим. Но есть и плохие новости для сладкоежек. В Австралии зафиксирован рекорд. Похищен огромный кенгуру по кличке Рокки. Бандиты вынесли его прямо из частного вольера. Полиция уже ищет преступников. Но мы подозреваем, что Рокки просто сбежал в кругосветное путешествие, потому что надоело, наверное, ему есть сено. Вопрос к вам, друзья. Если вы были бы кенгуру, куда вы бы сбежали? Может быть, в Сочи, на море отдыхать, или, может быть, в Макдональдс? Пишите свои комментарии 8-916-244-00-44. Так, и перехожу к следующей заявке от Толяна. Девчонка Женя Белоусов. Прямо сейчас для Толяна. Толян, делай громче и никуда не уходи. Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM.
1: Сделай погромче. Соседям понравится. Радио «Комета». 92.6 FM в Чехове и области.

Один из героев голливудского фильма любил говорить: «Никогда не бегай за бабами и за автобусами. Все равно не догонишь». Мы научим вас мудрости на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Рабочий полдень продолжается. У вас еще есть 20 минут. Перехожу к следующей новости. Пашу, знаете, кто такой Пашу? Это его псевдоним. На самом деле его зовут Павел Курьянов. Родился он 16 сентября 83 года. Это бизнесмен, директор Black Star, где Тимати пел. Вспомнили? Ну ладно, если не вспомнили, посмотрите в интернете. Хороший семьянин, хороший муж.

Руспрофиль. Составила 792 миллиона рублей. Я читаю и просто обалдеваю. Это в 2025 году. Чистыми Павел заработал 88 миллионов. Музыкальный лейбл Black Star принес, при этом принес 500...

Ну, его тоже можете посмотреть, погуглить. Классные ребята, кстати. Который также стоял у истоков лейбла, как и Тимати. А вот ООО Black Star Foods, предоставляющие франшизы для открытия бургерных, третий год приносят сочные и мощные убытки владельцу. В прошлом году красные цифры увеличились в 15 раз с 60 тысяч до 954 тысяч рублей. Выручка компании упала в два раза и составила всего 1,5

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

25 июня. Четверг. Ищу. Финансовый гороскоп сегодня будет. Итак, овны. Сегодня лучше избегать импульсивных покупок, даже если они кажутся очень выгодными. Телец. Финансовая стабильность укрепится, если вы не будете отвлекаться на сомнительные предложения. Близнецы. В денежных вопросах полезно перепроверять все дважды, особенно мелкие детали. Рак. Возможно, улучшить доход появится через разговор или случайное знакомство. Лев. Сегодня удачно вкладывать силы в то, что уже приносит результат, а не начинать новое. Дева. Хороший день для того, чтобы разобрать старые финансовые дела и закрыть хвосты. Весы, не спешите с тратами, позже может появиться более выгодный вариант. Скорпион. Информация о деньгах может прийти неожиданно и изменить ваши планы. Стрелец. Сегодня лучше сосредоточиться на одном источнике дохода, а не распыляться. Козерог. Ваши усилия начнут приносить первые ощутимые результаты, если не сбавлять темп. Водолей. Нестандартный подход к делу может открыть новые финансовые возможности. И рыбы. День подходит для небольших, но разумных шагов в сторону финансовой стабильности. Ну, а я побегу в сторону дома. На этом я говорю вам до свидания. С вами была Золя Дёкова. Всем огромное спасибо за ваши заявки, приветы и пожелания. Всем пока. Услышимся с вами в субботу в 12.00.

0: службах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В российских вузах планируется сократить количество внебюджетных мест на юридических специальностях. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума 2026 сообщил ТАСС председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. По его словам, соответствующее решение уже закреплено законодательно и подлежит исполнению. Он пояснил, что необходимость таких мер связана с работой ряда учебных заведений, выпускники которых получают дипломы юристов, однако уровень их подготовки не соответствует требованиям, предъявляемым к специалистам. Глава АЮР заявил, что в некоторых вузах фактически происходит не получение качественного юридического образования, а приобретение дипломов. Кроме того, председатель Ассоциации юристов России подчеркнул, что преподавание юридических дисциплин должно отвечать современным вызовам. При ошибочном переводе денежных средств на баланс чужого номера мобильного телефона нужно действовать максимально быстро. В большинстве случаев вернуть деньги удастся. Об этом РТ сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По словам депутата, в первую очередь при ошибочном пополнении счета нужно сохранить чек, квитанцию или электронное уведомление, которые подтвердят совершенный платеж. Благодаря этим данным также удастся установить время операции и номер телефона, на который были зачислены деньги. Следующим шагом должно стать обращение в службу поддержки оператора связи или в организацию, через которую была произведена оплата. При этом, чем быстрее удастся это сделать, тем выше будет вероятность успешного возврата средств. И в завершении выпуска актриса Нонна Гришаева присоединилась к актерскому составу экранизации «Фунтика». Об этом сообщает кинопрокатная компания «Вольга». Гришаева исполнит роль главной антагонистки госпожи Беладонны. Актриса призналась, что всегда мечтала сыграть в экранизации сказки, но ее не приглашали на такие роли. Она высоко оценила работу художников по костюмам и гриму. Она сравнила стиль картины с фильмом «Величайший шоумен». Сюжет картины повторит основные мотивы оригинального мультфильма. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 15 часов.
2: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
3: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
2: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции

0: Полезный настрой с Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
2: Всем здравствуйте. Снова четверг, 15:04. И до 17:00 сегодня с вами я, Анна Данрой, и моя авторская полезная программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Очень хочется в этой программе делиться самым сокровенным, самым полезным для того, чтобы люди развивались. Потому что когда люди развиваются, что такое люди развиваются вообще, да? Когда люди находятся в счастье. Цель нашей вообще жизни – это быть в счастье, жить в счастье. Знаете, есть такая фраза: «Человек рожден быть в счастье, не ковыряйтесь в настройках». Но настолько люди привыкли, как говорится, ковыряться в настройках, да, как-то себя улучшать, усовершенствовать, но не туда все едут, я так понимаю, да? Многие, скажем так, едут не туда. Вот, и если вы обратите внимание, когда вы идете по улице, то очень мало народу, который вам в лицо улыбается. Но вот реально очень много. Если человек вам улыбается в лицо и искренне смотрит на вас открытым взглядом, то сразу можно понять, что человек занимается собой, человек занимается своим внутренним миром, человек занимается своим духовным развитием, человек занимается своим физическим телом, откуда тоже идут все плюсы в его настроение, в состояние, да, и если человек улыбается, если человек идет, да, и вы видите, что он искренне это делает, то вы четко понимаете, что у вас тоже поднимается настроение. Очень часто, когда у тебя хорошее настроение, я, например, иду по улице, могу улыбаться, и я смотрю, и люди на меня смотрят как-то вот как на дурочку, честно вам скажу, потому что это такая редкость, потому что настолько люди привыкли жить в каких-то своих проблемах, жить в каких-то своих делах, заботах, суете, что, в принципе, забывают даже про свое внутреннее состояние, что именно от него зависит вся ваша жизнь, вся ваша хорошая жизнь, все ваше качество жизни. Поэтому здесь очень важно именно работать со своим внутренним миром, с чего, собственно, я и на что я в своих программах делаю акцент. И захожу на это развитие и вокруг, ну, внутреннее развитие с разных сторон. Потому что я очень много что попробовала и могу это смело вещать с эфиров радио, да, потому что я это сама прошла, я это сама в себе поменяла, трансформировала достаточно удачно. И понимаю, как это можно сделать легко и просто. Вот это самое важное понимать, потому что, ну, вы можете переключить сейчас вообще на какую-то другую волну и вообще не слушать сейчас мою передачу, если вам в этой жизни все очень легко дается, что вы живете вообще в абсолютном счастье и гармонии с собой, с близкими и вообще с этим миром. То есть если у вас все хорошо, ребята, эта программа вообще не для вас, честно вам скажу. Но если у вас есть вещи, которые вы хотите в себе улучшить, а самое главное – это внутреннее состояние. То есть если мы придем к внутренней гармонии, да, я сейчас не говорю про какие-то часовые медитации, когда вы будете там сидеть и вот там улучшать себе внутреннее состояние. Нет, для этого существуют внешние факторы, с помощью которых, абсолютно простые, с помощью которых мы свое внутреннее состояние можем улучшить. И все мои эфиры именно настроены вот на вот это с вами общение, на вот это вот развитие. И я хочу до вас донести максимальное количество полезной информации. И тут нет вообще ничего лучше, вот как раз саморазвитие. И помним о том, что волшебной таблетки не существует. В любом случае, для вашего внутреннего счастья, для вашего внутреннего состояния вам придется делать какие-либо шаги. Вот. И чем больше усилий вы приложите в свое развитие, тем эффективнее это вообще отразится на вашем здоровье, внутреннем состоянии счастья. И вот сегодня мы как раз хотим я хочу с вами поговорить на тему вообще такие слова, которые очень многие даже не слышали. Когда я начинаю разговаривать с людьми, говорю, мне говорят, а что это? Вот. Ну, для кого-то это покажется смешным, и вы скажете, да мы все это знаем, да? Но, тем не менее, я хочу это даже рассказать больше для тех, даже, может быть, кто знает, и, может быть, что-то новое вы от себя услышите. Сегодняшняя тема нашей программы – аскезы и ретриты. Вообще, что это такое? Это несколько разные вещи, но они как бы соединены в моем понятии в единое целое, да, и я хочу с вами этим поделиться. То есть аскеза и ретрит, это немного, они разнятся, да, но в любом случае они объединяют с собой, что это работа над собой и улучшение своей, качества своей жизни в лучшую сторону. Вот, почему я хочу об этом поговорить? Об этом тоже я скажу для вас в следующем блоке, да, вообще, что означают эти слова, насколько глубоко вообще они в себе отражают саму суть. Да? Что это такое, да, и какие виды вообще бывают аскез и ретритов, как они проходят, вот, для чего они вообще нужны и для кого они могут быть максимально полезны, что они вообще меняют в этой жизни, да, и чем они могут быть опасны. Вот это самая важная вещь, которую я тоже хочу озвучить, потому что очень многие, узнав об этом, начинают там в омут с головой кидаться. Этого тоже не нужно делать, потому что это может быть опасным. И я тоже об этом вам обязательно расскажу. А сейчас традиционно, раз в неделю, по четвергам, как обычно, я включаю свою песню о себе, к счастью, да, который мы написали с искусственным интеллектом вместе. Поэтому слушаем и возвращаемся. Я буду через музыкальную паузу, и обязательно очень много интересного вы от меня услышите. С вами я, Анна Данрой.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Донрой.
4: С Анной Донрой.
5: И снова я с вами, Анна Донрой. Сегодня четверг, и до 17:00 я сегодня веду с вами программу «Полезный настрой» с Анной Донрой, где рассказываю о полезных вещах, которые настроены на саморазвитие, на улучшение нашего физического состояния, как следствие, и внутреннего, духовного, душевного нашего настроения. И это расширяет наши рамки, наши границы, наши горизонты. Вот. И когда это происходит, когда человек устойчив, стабилен морально, физически, то у него открываются новые дороги, и у вас открываются чистые, светлые желания, на основании которых вы как бы двигаетесь, идете вперед. Вы видите свет в конце тоннеля, вы видите, к чему стремитесь, да, и улучшаете своим настроением, состоянием, жизнь окружающих. А это самое важное, когда вы помогаете людям, и это хорошо. Итак, сегодня хочу объявить еще телефон 8-916-244-0044. Это телефон Макс, наша радиокомета, где вы можете оставлять свои заявки, комментарии. Можете, кстати, даже песенки оставлять, могу что-нибудь для вас поставить, посмотрим. Вот. И комментарий на тему, которую сегодня я хочу вам рассказать. Это ретриты и аскезы, да, что это такое, поглубже окунуться в эту тему, как они влияют на нашу жизнь. И хочу, чтобы люди не боялись его. И вот сейчас расскажу как раз, почему я хочу эту тему вам озвучить. Вот. И помним о том, что сегодня плейлист, это лично мой плейлист, буду я для вас ставить музыку, хочу стараться сделать ваш эфир, наш эфир, наши программы максимально стильным и добрым. А вот, поэтому слушайте и пишите, если у вас есть какие-то моменты по этому поводу. Итак, почему вообще хочу поговорить об этом, да? Что эти слова означают, я как раз сейчас расскажу, да? И цель вообще... Хочу, чтобы каждый человек был более образованный вообще, по сути, да, и знал вообще такие понятия, как вот эти слова, да, и неотъемлемая часть нашей жизни. И сразу хочу сказать, я не хочу никого никуда склонять и агитировать. Я лишь несу информацию, которая для вас может быть очень полезной. Вот, и также буду вас предостерегать от этого. Итак, сначала об аскезах. Что такое аскеза вообще? Аскеза — это вообще пошло от древнегреческого слова, как бы упражнение, практика. Это как бы практика добровольного самоограничения и самодисциплины, которая направлена на достижение каких-то физических, духовных, например, или нравственных, или личностных целей, да, то есть именно на самоусовершенствование. Если человек не хочет заниматься собой, он считает, что у него в жизни все хорошо, как я уже говорила, это не ваша передача, переключайтесь на какие-то более легкие мотивы. А сегодня еще вот я хочу тоже погрузить вас в эту тему, потому что это очень важно. И исторический вообще контекст. Это изначально термин аскеза пошел, он использовался как физическая подготовка и дисциплина. А вообще вот, ну, дисциплина, да, и как и аскеза, я считаю, что тоже это слово, как бы оно вот именно похоже друг на друга, да. Это делать то, что не очень хочется делать для того, чтобы получить то, что очень хочется получить. Вот это очень тоже важно понимать. Сейчас я расскажу, как это происходит. Вот. Аскеза — это как бы вид дисциплины. Дисциплина — это вот как раз практика преобразования и перенаправления энергии, скажем так. То есть она осознанно, это можно... отказываясь от чего-то или, наоборот, включая в свою жизнь какие-то непривычные, но очень полезные действия на определенный срок, вот, имеет возможность, ну, высвободиться, высвободившуюся или приобретенную энергию направить на как раз желаемое состояние или достижение цели. То есть аскезу нужно брать такую, которая тебе не очень нравится, но она очень полезна, да? И твой мозг со временем к этому привыкнет. То есть вы как бы приучаете себя за определенный срок каким-то действием. Например, включить в свою жизнь какие-то полезные вещи, которые в дальнейшем будут вами использоваться в жизни. И периодически, ну, на постоянной основе. Например, это отказ от определенного вида продуктов. Вот может быть, да? Это отказ от алкоголя, курения, импульсивных покупок каких-нибудь, да? То есть вот я, например, в свое время брала аскезу от шопинга. У меня был такой момент. Вот. Цифровой детокс. Отказ от соцсетей, гаджетов, да, и всяких там мессенджеров. А потом это может быть какое-то уединение, молчание. Об этом мы отдельно поговорим. Вот. Это какая-то практика медитации или молитвы. Многих пугает слово медитация. Ну, давайте не пугаться, переключим ее на молитву. То есть, в принципе, это по сути одно и то же. Физические упражнения какие-то, ранние подъемы, сокращенное время на сон. То есть тоже так с осторожностью, но тоже предостережение я вам дам. Или можно все эти практики совместить. В следующем блоке я вам расскажу, какую сейчас я аскезу придерживаюсь, потому что аскезу я придерживаюсь практически постоянно. Какую-то аскезу я для себя беру для улучшения своего состояния, настроения. Вот. И как мне это в жизни помогает. А сейчас мы послушаем очень классную стильную песенку. Напомню, что плейлист сегодня я ставлю свой. И очень надеюсь, что моя стильная, спокойная и быстрая музыка в то же время тоже вас настроит на хорошее настроение и на позитивный день. Слушаем.

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Новости.
1: Первые 20 минут стоянки на платных парковках могут стать бесплатными. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Министерство транспорта и крупнейший агрегатор такси ищут механизмы, чтобы детские тарифы сравнялись с обычными. Накануне об этом заявил глава Минтранса, но пока без подробностей. Ключевое здесь то, что государство будет действовать не ультимативными методами, а совместно с агрегатором. То есть не должно быть ситуации, что детский тариф ультимативно отменят, и по факту станет еще хуже. Такси с детским тарифом вообще исчезнут. Напомним, ранее Яндекс крупно инвестировал в закупку детских кресел для таксопарков и бонусы для перевозчиков. Первые 20 минут стоянки на платных парковках могут стать бесплатными. По мнению депутатов от «Новых людей», краткосрочные остановки оплачиваться не должны. Эту норму предлагают сделать федеральным стандартом. 20 минут стоишь бесплатно. Все, что выше, оплачиваешь по правилам региона. Напомним, сейчас правила парковки определяются регионами. Чаще всего любая остановка приравнивается к парковочной сессии. Даже если вы остановились на 5 минут высадить пассажира, заплатить придется за целый час. В Свердловской области начали выдавать номера с новым кодом региона – 166. Это уже четвертый код в регионе. Комбинации серии 66, 96 и 196 уже исчерпаны. Количество кодов региона – один из косвенных признаков размеров активного автопарка. Больше всего машин в Москве и Московской области. Там в ходу по 9-10 кодов. По 5 их в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В Свердловской области теперь 4, столько же в Красноярском крае. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Полезный настрой с Анной Донрой.
2: С Анной Донрой.
3: И снова с вами я, Анна Донрой, моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой, где я делюсь только самым полезным, самым нужным, самым важным, который поменяет вашу жизнь в лучшую сторону. И хочу напомнить о том, что вы можете писать свои комментарии, возражения, любые вопросы на телефон 8-916-244-00-44. Это телефон Макс Радио Комета. Очень жду, готова отвечать, готова дискутировать на эту тему, да, и на, собственно, абсолютно любые другие. Итак, повторю, телефон 8-916-244-00-44. Это телефон Макса. У кого есть мой личный телефон, пожалуйста, тоже он лежит передо мной. Готовы принимать ваши вопросы на свой телефон. Итак, сегодня мы обсуждаем тему аскезы и ретриты. Эти страшные слова, которые очень многие не знают и их пугаются, потому что некоторые религиозные направления, они почему-то как бы запрещают или как-то по-другому их называют. В общем, как-то все сторонятся, хотя это чистое такое развитие над собой, и оно никаким, по сути, религиям не относится. То есть это работа над собой. Итак, я чуть-чуть хочу залезть в историю, откуда вообще аскезы пошли, потому что, ну, вообще изначально термин в контексте как бы физической подготовки шел и дисциплины. Ну, вообще, да, аскеза – это дисциплина, да, и в Древней Греции вообще аскезы называли тренировки атлетов, строгий образ жизни спортсменов, который, ну, вообще включал там всякие диеты и отказ от каких-то излишеств, что, по сути, это понятие и перенесло в наш обычный мир, да, и позже аскеза приобрела духовный смысл и в философии, и в религии. И в античной философии, например, стоики считали, что для обретения внутренней свободы человек должен научиться контролировать свои желания и эмоции, что тоже верно. Если, например, взять аскезу, как я уже говорила, ну, сейчас я повторюсь, какие аскезы еще будут, бывают. И в христианстве, например, ранние христиане практиковали пост, молитву и воздержание как средство для борьбы с грехом и стяжения божественной благодати. Тоже неплохое определение. И в православии аскезы включают пост, молитву и покаяние как средство борьбы со страстями. Только, например, мы там в посты входим в определенное время, а аскезу можно делать в любое удобное для вас время. То есть некоторые говорят, да, вот я там пощусь, я там буду пост воздерживаться. То есть, да, я тоже, кстати, раньше придерживался. Сейчас я хочу это сделать в любое, ну, в любые какие-то другие дни, независимо от каких-то рамок, которые ставят, да. Вот. И мне это делать гораздо комфортнее. Вот. Поэтому аскезу можно держать в любой день. И в индуизме, например, в буддизме, ну, древнеиндийские подвижники практиковали экстремальные формы самоистязания. Это какие-то длительные голодания. Ну, для меня это, кстати, не истязание, а естественный тоже процесс. Я очень люблю эти практики. У меня была целая передача голодания, где я рассказывала об этом, как это сделать безопасно. Вот. Потом, которые воспринимаются как способ умерщвления плоти для выхода из как бы колеса перерождений и постижений Брахмана. Но это вот у них такие были поверья. И в исламе это очищение души от мирской скверны, что тоже, в принципе, имеет свое существование. И современное понимание, да, как я уже говорила, утратил свой религиозный оттенок и рассматривается как инструмент саморазвития, укрепления силы воли, борьбы с зависимостями или оптимизации жизни. Вот, например, я уже сказала, да, что какие виды аскез бывают. То есть вы можете от чего-то отказаться, либо, наоборот, что-то включить такое спортивное. Например, вот... Если вы, например, заядлый зожник, то для вас ставить себе аскезу там пить воду 3 литра в день, это слишком просто. Поэтому перешагивайте свои границы и возможности и ставьте более какие-то серьезные аскезы на определенное количество дней. Приседания, например, или отжимания по 50 или 100 раз. Вот, например, у меня вот сейчас очень такая... Так, одну секундочку. Окно открылось, там разговаривают. Вот. И получается, что, например, приседания по 50 или 100 раз в день, да, какими-то подходами, там, по 10, по 15, по 25 раз. Сейчас, например, у меня идет... Но у меня несколько пунктов по аскезе. Сейчас у меня вот я отжимаюсь по 30 раз, не меньше. Например, вот я хочу сказать, что для пенсионеров и людей, которые ограничены в движении, можно, например, сделать поменьше, например, свое питание, изменить во время аскезы. То убрать сахар и хлеб, например, на 2-3 месяца, что тоже очень хорошо. У меня, например, бабушка, которая особо не ходила, только там от кровати до телевизора, она в свое время крутила велосипед ногами, лежа на спине. И ей очень хорошо это помогало как для пищеварительной системы, так и для состояния улучшения ее настроения. Мы продолжим с вами разговаривать об аскезах, как их применять, что применяю конкретно я, да, как это влияет на вашу жизнь через рекламную паузу. Вот, и напомню о том, что плейлист я ставлю вам сама. Стараюсь улучшить ваше настроение, состояние, в принципе, как и этой программой. Сейчас мы слушаем песню «Нравится жить» Мари Краймбрери. Оставайтесь с нами.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 2. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: С Анной Данрой.
5: И мы продолжаем программу «Полезный настрой» с Анной Данрой. Сегодня тема аскеза-ретриты, для чего они берутся, что это такое, да, и что они дают вообще. Я хочу закончить все-таки тем, какие бывают аскезы, да, например, вот это ограничение себя, либо что-то давать в свою жизнь новое и хорошее, полезное для того, чтобы потом вам это все хорошо откликнулось. Вот, например, ставить что-то полезное и приятное, которое раньше никогда не делали, и ну, вам это трудно. Это, например, работа над отношениями. Например, можете поставить аскезу в течение там 7 дней приносить завтрак мужу в постель. Слушайте, ну это укрепит отношения, да? То есть это не обязательно даже связано какое-то с телом, но это духовное удовлетворение будет. То есть это улучшит ваши отношения, вы перешагнете через себя в плане, например, услужливости любимому человеку, если никогда этого не делали. Или, например, какие-то приятности каждый день делать, например, там, жене или мужу, тоже очень хорошо. И каждая аскеза, она будет приносить вам очень много новых эмоций и вообще результатов. И, например, вот как я уже говорила, да, для людей, которые мало двигаются, для них можно придумать такую аскезу, если она там, например, ну, бабушка ходит там по дому, да, и мало двигается. Возьмите, например, себе аскезу на месяц, на 30 дней, да, или на 40 дней, ну, люблю цифру 40. И, например, ходите по коридору и по комнате там у себя, или по двум комнатам, или обходите круг по комнате там в течение, вот возьмите себе 15 минут в день ходить, или полчаса в день ходить. Просто ходите по кругу, если вы не выходите из дома, к примеру. Это тоже своего рода физические нагрузки. Вот, я, например, у меня вот аскезу я сейчас взяла на 40 дней. То есть я каждый раз беру какую-то аскезу, потому что, ну, мне нравится саморазвитие, мне нравится себя перешагивать через какие-то моменты. Вот сейчас можно, кстати, несколько каких-то пунктов взять в один раз. Вот у меня сейчас на 40 дней целый список висит на стене. Например, у меня йога каждый день не меньше часа. Дальше у меня гимнастика для глаз 15 минут, гимнастика для лица 3 минуты всего, гимнастика для спины 5 минут, отжимания не менее 30 раз в день, это 2 минуты. С утра и вечером у меня такая медитация, молитва на успокоение и самоисцеление. Также я поставила себе аскезу вставать не позднее 6. У меня будильник на каждый день заведен. И выключать телефон после 22, а стараться после 9, поэтому, ну, 21 часа. Вот этот у меня список аскез, вот это я делаю каждый день. То есть у меня получается всего 1 час 25 минут в день по физическим вот этим упражнениям. Ну, для меня любимое, я считаю, что это не так много вообще в день. И запрос я как бы не... А, ну и обязательно

нужно оставить запрос, о чем мы поговорим с вами уже в начале следующего часа. Тоже это обязательная такая тема, для чего, собственно, аскезы берутся. Да, то, что вы становитесь сильнее, это здорово. Но это как бы перекладывание энергии в другое русло. Вот, об этом мы обязательно поговорим после рекламной паузы, долгожданной вами, да. И, в общем-то, скоро я к вам вернусь. И закроет этот час песня «Каждый день теплей». Паскаль, напоминаю о том, что весь плейлист для вас сегодня до 5 часов ставлю я. Надеюсь, вам поднимет это настроение. С вами я, Анна Донро, оставайтесь с нами.

0: земли Лопаснинской, 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена первая группа инвалидности, с июля начнут получать повышенную пенсию. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По словам депутата, для этой категории граждан фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое. Сейчас ее размер составляет 9584 рубля, поэтому после повышения ежемесячная выплата достигнет 19 169. Бессараб также напомнила, что следующее массовое повышение пенсии ожидается с 1 августа. В этот день пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий для граждан, которые работали в 2025 году. С наступлением лета россияне могут сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом агентству Prime рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарев. Он напомнил, что в летних платежках не должно быть графы за отопление, если регион перешел на оплату по факту потребления. При обнаружении данной графы в квитанции эксперт посоветовал обратиться в управляющую компанию для уточнения. Также Бондарев посоветовал использовать ночные тарифы на электроэнергию, которые могут быть в 3 раза ниже дневных, и своевременно проводить проверку счетчиков. Эксперт добавил, что управляющая компания также обязана ежегодно предлагать жильцам меры по энергосбережению дома. В 2026 году тарифы ЖКХ в России индексируются в 2 этапа – с 1 января и с 1 октября. И в завершении выпуска. Министерство здравоохранения России в 2025 году перевыполнило план по привлечению граждан к здоровому образу жизни. В 30 регионах показатель числа приверженцев ЗОЖ был зафиксирован выше ожидаемого на 25%, а в целом по стране он составляет более 11%, сообщает ТАСС со ссылкой на данное ведомство. В материалах отмечается, что показатели достигли 89 субъектов Российской Федерации. Напомним, в России реализуется федеральный проект «Здоровье для каждого», который должен формировать приверженность россиян к ведению здорового образа жизни и предупреждению развития заболеваний. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Есть желание, но нет времени ходить.

0: концерты любимых групп?
1: Да.
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
1: Да.
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
1: Да, то, что надо.
0: На «Радио «Комета».
2: В конце часа рекламу прервала, к сожалению, песню «Каждый день теплее» Паскаль. Я все-таки хочу, чтобы вы ее послушали. Наслаждаемся и возвращаемся. Я скоро к вам вернусь.

0: С Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
2: И мы продолжаем мою программу «Полезный настрой» с Анной Данрой. Начало часа открыла песню «Паскаль». Хотел, чтобы вы полностью послушали. «Каждый день теплее». Очень такая теплая, душевная песня. Итак, мы продолжаем. Сегодня тема аскезы и ретриты. Мы остановились на аскезах, да, какие бывают аскезы, для чего их нужно делать. И самое главное, вот я еще хотела сказать, что каждая аскеза, она приносит вам действительно ряд новых эмоций, много. И аскеза берется вообще на время. Это самое основное, что нужно понимать. То есть это определенное время исполнения ежедневных каких-то практик, которые вы сами себе пообещаете. Не только, кстати, себе. Например, определенное количество дней. 7, 9, 12, 18, 21. Например, вот я, когда на 30 килограмм похудела, да, я на 40 дней брала аскезу и делала определенные там физические упражнения, определенные медитации.

ежедневные, то есть на то, что я должна обходить от работы с силой мысли. У меня была целая программа по этому поводу, я рассказывала очень подробно, как это делать. И чтобы, например, включить в привычку полезные вещи для своего физического тела и души, вы берете как раз вот определенное количество дней, которое вам комфортно. Можно, например, начать с какого-то небольшого количества дней, например, сначала на неделю. Посмотреть, как заходит, а потом уже увеличить какое-то вот место. Сейчас вот у меня на 40 дней идет аскеза по нескольким пунктам. Но я вам хочу сказать, что это достаточно серьезное намерение. Вот, это такой серьезный дисциплинированный момент. Вот, но я стараюсь это все выполнять, потому что пообещал только, не только себе, сейчас расскажу кому. Значит, можно сначала взять, например, аскезу на небольшой срок, да, так. И аскеза – это когда обещание дается не только себе, а еще и высшим силам. Это очень важно понимать. Себе вы можете, например, пообещать и не сделать, да, или кому-то тоже пообещать и наврать. А, типа, никто не узнает. А вот если вы с высшими силами разговариваете, то такие игры играть нельзя. Это надо понимать. То есть здесь будут сильно по голове бить, и не только по голове. Вот, поэтому в кого вы там верите? В Бога, во Вселенную, в Абсолют, в космические вибрации, в высшую энергию. Кто с кем общается, тот тому и пообещает. И поймите, ну, кто с этими силами общается, тот понимает, что это чревато, если это все не исправить. Ну, если это обмануть, то как это может вообще сказаться на вашей жизни? Поэтому вот вы обещаете, например, я буду столько-то дней делать вот это вот или не буду этого делать. И вот за это мне, вот, для чего? То есть обязательно делается запрос на аскезу. То есть для чего вы это делаете? Например, у меня подруга договорилась с Творцом о том, что она берет аскезу и будет бегать в течение 40 дней по одному часу ежедневно. И бегала она и в ливне, и уставшая после работы ночью, и в жару, и когда только не бегала, и ее запрос был, если я пробегу все эти 40 дней по одному часу в день, то ее зарплата увеличится на не менее 300 тысяч в месяц. И у нее это получилось. Сейчас у нее доход превышает 350-400 тысяч, и все это как-то само собой произошло. Вот. И я как раз постоянно держу какую-то аскезу, и вот про свою аскезу я уже говорила. У меня вот 7-8 пунктов. Там я и не ем. А, и еще у меня сырое питание вот на 40 днях. Я сказала, что я там гимнастику для спины, и йогу делаю. И ложусь не позже 22. Встаю не раньше 6. Но вот, тем не менее, я много на себя нагрузила, но вот все 40 дней я должна это пройти. И аскеза, вот, то есть если вы выполняете вот эти обещания сами себе и высшим силам, да, на улучшение себя, то, поверьте, 100% меняет жизнь. В какую, ну, в каком бы то ни было направлении, если вы работаете, если вы положительные какие-то вещи делаете. Например, у нас еще была аскеза с подругой. Мы на протяжении 40 дней делали по одному, обязательно минимум одно доброе дело в день. Там хоть бабушку через дорогу переведи, хоть котенка накорми во дворе. Но, в общем, столько интересных моментов. Вы знаете, когда вы сами себе обещаете даже, то в жизнь вашу начинают приходить такие вещи, как будто вам нужно кому-то помочь. Вот они прям специально идут. Вы знаете, с таким удовольствием это все делаешь, потом мы вечером отчитывались. Это очень интересное занятие. Вот, поэтому. И чем сложнее, кстати, для вас аскеза, тем эффективнее будет результат. Это тоже факт стопроцентный. Ну, то есть, опять же, да, если вы там скажете, а я там 10 минут в день погуляю, вот для меня аскеза там на 40 дней. Ну, это смешно, правильно? Вот, то есть, сделайте себе такую аскезу более серьезную, чтобы себя преодолевать. Преодоление себя, оно вообще очень благодарно внутри вас отзывается. И еще хочу сделать вот призыв. Меня наверняка слушает мама Оксаны Цыбышевой. Вот, я знаю, что она сегодня около радио. Я хочу вас поприветствовать. Вот, и сказать вам о том, что тоже внедряйте в свою жизнь какую-то аскезу. Если хотите, я к вам заеду домой, мы с вами на эту тему поговорим и сделаем вам какой-нибудь график небольших аскез для того, чтобы вы там больше двигались и чувствовали себя лучше. Я рада вам в этом помочь. Вот, потому что когда-то меня эта женщина очень хорошо поддержала в школе, когда на меня там ополчились все начальство нашей школы. Вот, меня эта женщина поддержала, и я очень ей за это благодарна и очень хорошо это помню. Вот, а сейчас мы с вами послушаем песню «Cake by the Ocean». Это DNC-группа. Классная песня, веселая. Наслаждайтесь. И скоро я к вам вернусь. Не переключайтесь, потому что будет еще очень много интересного.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Полезный настрой с Анной Данрой.
7: С Анной Данрой.
8: И мы продолжаем мою авторскую программу «Полезный настрой» с Анной Данрой. Я с вами, Анна Данрой, продолжаю делиться полезностями, нужностями для вашего саморазвития, для развития вас, окружающих вас людей, которые вам пригодятся в этой жизни для того, чтобы сделать вашу жизнь максимально счастливой. Итак, комментарии, вопросы вы можете в МАКС писать по телефону «Радио Комета» 8-916-244-00-44 или на мой личный телефон, у кого он есть. И кто меня слышит из тех, кто меня знает. Итак, сегодня тема нашего эфира — аскезы и ретриты. В основном мы на аскезы делаем сейчас момент, что это такое, да, как внедрять в свою жизнь. Итак, мы уже определили, что это, как они проходят, с какой периодичностью, да, и вот рекомендации, которые я хотела дать, попробуйте сделать минимальное количество дней и более подъемные для вас вещи. Сначала для того, чтобы это понять. Просто пробуйте что-то сделать, не бойтесь начать, не бойтесь попробовать. Вот, вам это понравится. Включите это как в игру в своей жизни и на саморазвитие, и добавляйте в свою жизнь какие-то маленькие моменты. Не надо сильно глобальный, как я сейчас, там, 8 пунктов, да, и там на 1.5 часа в день. Ну, для кого-то это неподъемная тема. И, кстати, хотела вам сказать, не важно, сколько вам лет. Вот реально не важно, сколько вам лет, потому что люди там уже за какой-то возраст уже начинают там погибать, да, уже просто начинают, ну, а чё ж уж, все тут, вот скоро всем там умирать. Слушайте, ну, здесь даже не в количестве лет, да, а в качестве жизни, в котором вы живете. Поэтому не важно, сколько вам лет, пока вы еще живете, ничего делать не поздно. Знаете, как я всегда говорю, что поздно — это когда уже человек лежит в гробу, и его оплакивают родственники. Вот это поздно. А пока вы живете, неважно, в каких условиях, вы можете улучшить качество своей жизни, даже хотя бы свой внутренний мир, для того, чтобы вам было это проще пережить какие-то сложные моменты. И важные условия вообще при прохождении аскезы, когда вы даете какое-то обещание себе или там Богу, Вселенной, с кем вы общаетесь, да, эффективность вообще зависит от осознанного отношения и вообще, ну, к принимаемым вообще ограничениям и умеренности в их практике. То есть самоистязание, изнурение организма может вообще, ну, нанести вред вашему здоровью и психическому состоянию. Об этом вообще нужно помнить. Если вы какие-то взяли неподъемные для себя вещи, вам это делать сложно, ребят, отказывайтесь там, извиняйтесь перед тем, кого мы пообещали, но лучше, конечно, брать какие-то более подъемные вещи, но делать их именно системно. И перед началом интенсивных каких-то практик, особенно связанных с питанием, там, температурным воздействием или физическими нагрузками. У меня, например, был ретрит, когда я там обливалась, там, вот,

каждый день 40 дней подряд. Вот. Потом, как бы, ну, сделаю перерыв. Сейчас опять иногда обливаюсь, иногда нет, но в целом прям вот в ретриты захожу. Не в ретрит, но как бы в аскезы. И рекомендуется вообще проконсультироваться с врачом, если вот ваши аскезы и вот эти практики связаны как раз с питанием, температурным воздействием или физическими нагрузками. Это тоже очень важно понимать. Не заходите туда, то есть не рискуйте своим здоровьем. Если вы в чем-то сомневаетесь, лучше этого не делать. Вот, сделайте в том, в чем не сомневаетесь. И воздержание, вообще, это всегда нагрузка на организм, вот в его непривычные для него условия, поэтому аскеза, она не подходит при беременности, кормлению грудью, в период восстановления после болезни или травмы, или при расстройствах пищевого поведения, серьезных хронических заболеваниях. Это тоже важно помнить. Ну, хотя, например, когда я восстанавливалась там после операции, я взяла себе аскезу на вот как раз трехмесячные хождения, час в день. Для меня это тогда было очень тяжело, но я ходила медленно, но ходила. Сидела, ходила, ну, в общем, я ходила. А, нет, не по часу я ходила в день, я 3 километра ходила. Я время не считала, вот, потому что мне было важно пройти, а не по времени сколько. И я еще медитировала, молилась тоже каждый день утром, каждый день вечером по 15 минут. Просто садилась и как бы внутренне самоисцелялась. То есть я работала с силой мысли, то есть я сама себя исцеляла. И когда врачи посмотрели, как я восстановилась после операции, я отказалась от сильных обезболивающих на морфин содержащих, я отказалась от больницы, от антибиотиков. Там на меня даже главврач пришел смотреть, что я после операции там вся располосована, отказалась. Я сказала, да, я буду. Ну, со мной поговорил и сказал, все, это и можно. Ну, то есть он понимает, что я не с ума сошла. Вот. И после этого он говорит, единственное, я хочу сделать тебе УЗИ. Он делал мне УЗИ и сказал после того, как я выписывался, он говорит, все, молодец, правильно идешь, и все, даже врач, ну, который меня похвалил, потому что я отказалась. Но я вот ставила себе аскезу. Поэтому не переусердствуйте, так как некоторые вещи даются вам очень тяжело для здоровья. А мы продолжим с вами через какое-то время. У нас еще осталось 35 минут. Мы обязательно еще очень много интересного узнаем. Ну, немного, но узнаем. И следующая песня Келли Боэш «Walking from a Dream». Плейлист ставлю я вам в этом часе. Поэтому наслаждаемся, получаем удовольствие. И оставайтесь с нами на связи. Я к вам вернусь. С вами Анна Дондрой.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Данрой.
5: С Анной Данрой.
6: И снова с вами я. Еще у нас есть с вами 20 минут. Я Анна Данрой, моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. И мы сегодня говорим об аскезах. Аскеза-ретриты, но, возможно, уже ретриты я не успею, потому что все-таки такая тоже отдельная обширная тема. Очень много предостережений, очень много разнообразия, поэтому, наверное, сегодня на аскезах мы с вами закончим наш эфир. И еще у меня два выхода. Я постараюсь максимально емко и полезно для вас все рассказать. Итак, 8-916-244-00-44 это телефон радио «Комета» и «Макс». Можете писать, если еще кто-то не написал. Вот. А у меня есть, кстати, один вопрос, который пришел от Алексея. Вот он пишет, чем же все-таки могут быть опасны аскезы? И, кстати, классный момент. И вот еще Ольга пишет. Вот, кстати, тоже. Она написала, то есть вы хотите сказать, что аскеза – это волшебная палочка. Вообще два классных вопроса, сейчас прямо на них отвечу. Ну, вообще, четко сказать, вот, что аскеза, как говорят в интернете, это действительно не волшебная палочка, да, что, которая гарантирует исполнение желаний, а это лишь инструмент для внутренней трансформации и самодисциплины. Но я с этим не согласна. Я считаю, что для меня вообще как раз это волшебная палочка, которая ведет в мир исполнения желаний. Потому что, когда вы даете обещания высшим силам, когда вы работаете над этими желаниями, они начинают исполняться с четкой вообще завистью для всех. Вот абсолютно честно вам говорю, практически в 100% варианте. Работа над собой, она выводит к исполнению ваших желаний. Я считаю,

что это волшебная палочка, как бы это громко не звучало, потому что практически желание исполняется в 100% варианте. И чем аскезы вот могут быть полезны, тоже спасибо за вопрос, все-таки. Во-первых, главное не переусердствовать. То есть, если какие-то вещи даются вам очень тяжело для здоровья. Например, не надо брать там каждый день бег по часу, если вы еле выдерживаете ходьбу получасовую, понимаете? То есть, я недавно пробежала 5 километров первый раз в своей жизни, но я вам хочу сказать, что я бежала в группе «Медленный бег», да, в Москве, которая организуется специально для новичков-бегунов. Я могу сказать, что первый раз я побежала 5 километров, да, и я понимала, что там и полные бегут, и те, которые вообще прям еле двигаются. Они все пробежали, то есть у них был такой медленный, прям замедленный бег, ребят. Но мне когда было тяжело в горку подниматься, да, последние там 500 метров, слушайте, я пошла. И я даже не дергалась, потому что я понимаю, что, ну, у меня на сердце серьезная нагрузка. Поэтому точно так же и аскеза. Если вы берете какое-то обещание для высших сил или для себя, нужно четко понимать, что вы это выполните, вот, потому что лучше ходить, а не бегать, но каждый день и 40 дней, а не бегать по часу и 7 дней, понимаете, то есть здесь самое главное, самодисциплина, здесь самое главное, как вам сказать, это такая стабильность, то есть регулярность, а не насилие над собой, вот девиз аскеза для меня, и вообще я считаю, что это такая правильная позиция. Во время аскез на голоде, например, всегда носите с собой еду в виде каких-то сладких, сочных фруктов, какие-то мандарины, там, яблоки, груши, то есть на случай головокружения, если вам действительно станет плохо, то есть вы взяли аскезу на голод. Я, например, очень много заходила на голод, там у меня было несколько, там, 8 или 9 заходов на 21 день без еды на воде, там, 3 раза по 5 дней я была на сухом, то есть без воды и без еды, но я всегда носила с собой воду. То есть здесь самое главное подходить к любой аскезе без фанатизма. Да, вы перешагиваете через себя, да, вы делаете шаги для своего здоровья, да, вы делаете очень многое полезного, но нужно понимать, что все может случиться. Вот. И психика не должна страдать. Но усилия все равно делать придется. То есть вы должны понимать, что если вы во время аскезы, ну, вам прям, ну, совсем плохо, да, опять же, ну, там, например, голода касается, да, или там физических серьезных нагрузок, то есть вы понимаете, что вы там чуть ли не в обморок падаете, ну, или там вас раздражает все и вся, вы готовы там людей убить. Ну, для чего такие аскезы делать? То есть вы должны понимать, куда вы заходите, то есть вы должны понимать, кому и что вы обещаете. То есть усилия в любом случае с собой придется делать, но психика не должна страдать. Она в любом случае в какой-то момент будет подрываться, да, но не настолько, чтобы там прям вообще с ума сойти. И любое развитие, помним, что это выход из зоны комфорта. То есть это в любом случае насилие над собой, просто оно должно быть разумным. И я хотела бы вам еще дать рекомендации для аскез. То есть берите аскезы вместе со своей семьей. Это очень важно. То есть вместе с мужем или с женой, или с детьми. Во-первых, это веселее и гораздо эффективнее. И пробуйте делать полезные вещи именно структурно и системно. Тоже очень важно. Вот. И важна не жесткость, а система и максимальная полезность. Вот. Поэтому очень надеюсь, что эти вещи, которые я вам рассказывала, будут доступны, и вы попробуйте об этом. И еще у нас будет один завершающий блок. Дальше будет очень классная стильная песенка. И после этого обязательно мы с вами еще завершим наш эфир. Не переключайтесь, я скоро вернусь.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Данрой.
5: С Анной Данрой.
6: И в завершение нашей программы, в завершение этого часа, всем, во-первых, большое спасибо, кто был со мной, кто меня слушал. И очень буду рада, если кто-то будет в следующих передачах вообще писать, отчитываться, то, что он попробовал из того, что я рекомендую, из того, что я советую, из того, что я прошла сама. Мне это очень важно от людей результат. И люди, с которыми я работаю по всяким разным видам развития, как физического, так и духовного, мне даже важны не та благодарность, которую люди выделяют в виде каких-то материальных благ, там, да, какие-то подарки, а мне очень важен сам результат. То есть иногда даже я могу расплакаться от того, что у людей такие результаты, которых даже мы порой вместе и не ожидаем. Вот. И в завершение я хотела еще вам сказать о том, что не бойтесь вот этих всяких слов, которые...

какие-то направления опровергают, да, то есть назовите это как угодно, да, назовите это, если вам страшно слово аскеза, назовите это развитие над собой. Вот, но лишние ограничения никогда никому не помешают. И хотела вам сказать, что есть такая молитва у Антуана де Сент-Экзюпери, это Экзюпери, это, произведение еще называют «Искусство маленьких шагов». Почитайте его в интернете, это такая молитва, которая, она как бы молитва, но такое наставление, как бы, да, больше. Вот, то есть просьба самого себя направить на нужный путь, да, и дать силы в изменение себя. Ну, очень интересно, и если вы сами не справляетесь внутренне, да, то можно как бы это пробовать делать с помощью каких-то вот таких вот всяких маленьких там молитв, каких-то слов, каких-то книг и так далее. Вообще, сама идея связана, вообще с осознанием своей жизни, да, вообще это аскеза и вот эта вот молитва, в частности, да, то есть умением ценить каждый момент жизни. Мы очень часто думаем о будущем, ставим какие-то себе прям цели, такие безоблачные, да, и здесь вот самое важное еще не перескакивать через настоящее ради призрачного будущего, потому что когда мы находимся в настоящем, мы находимся, видеть вообще ценности не в конечной точке, а прелести самого пути, вот это важно добиться. И когда вы становитесь сильнее в данной точке своей жизни, то это улучшает качество вашей жизни именно внутренней. И очень важно понять, если у вас в жизни... Вот есть люди, которые не понимают, меня они окружают, я сейчас не буду говорить их имена и фамилии, но кто меня слышит, это поймет, да, что когда люди, у них все сыпется, там денежный пласт сыпется, жить негде, машины там ломаются, одно, второе, третье, то есть куча всего происходит, я так жила, я знаю, что это такое. И люди пытаются на физическом уровне поменять свою жизнь. Ребят, не получится так. И мне со всех сторон очень многие всякие мудрые люди говорили: Аня, поменяй сама себя, поменяйся внутри себя, поменяй свою жизнь, и все изменится к лучшему. И я думаю, все это ерунда, и ничего не работает. Но только тогда, когда я начала менять себя, когда я начала работать над собой, когда я начала менять свое физическое тело, когда я начала менять свое духовное, психическое, внутреннее состояние, поверьте, только тогда физический пласт моей жизни стал меняться. И вот эти все практики, которыми я делюсь в эфирах, вот эти все вещи, которые я вам рассказываю, они достаточно сакральные, то есть не все о них могут как-то говорить открыто. Кто-то боится, кто-то сомневается, я не сомневаюсь. Вот. Потому что я этим с людьми занимаюсь. Вот. И вижу результаты. Поэтому подведем итог этого эфира. Ретриты, да, это... Ой, аскезы. Аскезы — это... преодоление себя, то есть это делать какие-то вещи, то есть делать вещи, которые тебе очень не нравится делать для того, чтобы приобрести то, что очень хочешь приобрести. Соответственно, работая над собой, мы приобретаем какие-то другие вещи. Значит, ставим запросы и помним об этом, да? Ставим цель исполнения желаний, и на основании этого уже заходим в какой-то ретрит. То есть мы выбираем количество дней, что мы будем, в течение какого дня, в течение какого времени мы будем это делать. Мы выбираем вещи, которые мы будем делать в течение этого дня. Это либо упрощать свое питание, либо мы какие-то физические нагрузки делаем, там бегаем в течение там 40 дней по одному часу, или там 30 минут, или мы отжимаемся, приседаем, убираемся каждый день в квартире, в общем, все что угодно, да, и сроки вперед, и помним о том, что искусство маленьких шагов и вообще вот эти аскезы — это ваша игра, в которую вы сами играете и получаете не виртуальный результат. Это помнить нужно и понимать. Поэтому спасибо вам огромное, кто был сегодня со мной. Спасибо вам за тех, кто писал, задавал вопросы. Мне это очень важно. И завершит этот час песня, она, к сожалению, не к сожалению, наверное, к счастью, без слов, без со. Это Your Melody, оригинал микс. Слушаем и ждем меня в следующий четверг, а завтра в пятницу я буду с вами в вечернем Чехове с Ольгой Донрой. Ой, с Ольгой Ольховой, извините. С вами была я, Анна Донрой, моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. Я очень надеюсь, что каждый из вас взял хоть чуточку полезного и внедрил ее в свою жизнь. Для меня это очень важно. Всех благ вам, всего вам самого доброго. До следующего четверга и до завтрашнего вечернего Чехова с Ольгой Ольховой. Всем пока-пока.

0: Радио Комета.
1: В микрорайонах города 17 часов.
2: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10

0: Музыка вернется с минуты на минуту, а пока снова порассуждаем. Я как-то затрагивал невероятно философскую фразу «Если любишь, отпусти». Но жизненные истины постигаются в индивидуальном порядке, поэтому очень сложно следовать чужим мудрым советам. Жизнь приготовила массу граблей, на которые просто необходимо наступить и наработать опыт под любимые песни на привычной волне.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: эфире «Мысли вслух». Есть много способов преодолеть повседневную хандру и беспричинный сплин. Это принимать контрастный душ, пить вкусный кофе и ароматный чай. И в обязательном порядке переключаться с грустных мыслей на думы о чем-то приятном и светлом под хиты на любимой волне.
1: Радио Комета. 92.

Тут интересную новость прочитал. 95% барышень в возрасте от 18 до 24 лет при выборе мужчины обращают внимание на характер. Почти такому же числу девушек важно, как молодой человек одет и ухожен ли он. При этом внешность потенциального партнера важна 71% опрошенных. Отмечается, этого мнения придерживаются респондентки всех возрастов. Среди прочих факторов, на которые девушки обращают внимание, престижная работа и амбиции партнера, а также его высокая зарплата. Как показал опрос, более романтичный вид свиданий, такой как поход в театр или на балет, интересен каждой пятой девушке. При этом треть респонденток хотели бы попробовать на свиданиях что-нибудь необычное.

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Поехали! Музыка нас связала, тайною нашей не стала. Самый любимый сезон обычно мигом пролетает, а потом наступает режим ожидания лета. Хотя в каждом времени года есть своя прелесть. Тем не менее, пусть каждый летний день будет проходить с пользой для души и тела, под хиты на любимой волне.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
3: Благодарю всех за внимание. Далее плейлист в руках моих коллег. Всем нескучного продолжения начатого под любимую музыку. С вами был Дима Казанцев. До скорого. Чао, какао.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В российских вузах планируется сократить количество внебюджетных мест на юридических специальностях. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума 2026 сообщил ТАСС председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. По его словам, соответствующее решение уже закреплено законодательно и подлежит исполнению. Он пояснил, что необходимость таких мер связана с работой ряда учебных заведений, выпускники которых получают дипломы юристов, однако уровень их подготовки не соответствует требованиям, предъявляемым к специалистам. Глава АЮР заявил, что в некоторых вузах фактически происходит не получение качественного юридического образования, а приобретение дипломов. Кроме того, председатель Ассоциации юристов РАИ, удачное окно для оформления россиянами ипотеки и потреб должно отвечать современным вызовам. Если школа отказывается принять ребенка в 10 класс, то россиянам следует пожаловаться в Рособорнадзор и прокуратуру. Исключение составляет только регионы, где проводится эксперимент с целевым набором в колледжи, сообщил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он уточнил, что речь идет о 12 субъектах Российской Федерации, где учащимся дают возможность сдать 2 ОГЭ вместо 4 для продолжения учебы в колледже. Во всех остальных случаях давление с требованием отказаться от перехода в 10 класс – это нарушение закона, объяснил депутат. Более того, такие действия со стороны администрации учебного заведения противоречат позиции Минпросвещения, подчеркнул он. И в завершении выпуска. Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. Этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году. Люди ценят их за аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма. Это показало исследование сервиса «Авито Путешествия». Чаще всего избы снимают в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии. Заметный рост спроса фиксируется в регионах, где сохранился большой фонд старых деревянных домов. В Саратовской, Волгоградской, Самарской, Орловской областях и в Республике Алтай. Избу обычно снимают на 3 ночи для компании из 6 человек. Дольше всего останавливаются в Дагестане и Краснодарском крае по 7 дней. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Всем доброго вечера. Да-да, именно вечера. Вот так уже вечер подоспел. Время бежит быстро. Добрый вечер, уважаемые зрители, слушатели и зрители телевизионных телеканалов. В общем, сегодня программа «Вечерний Чехов» для вас. И я приветствую вас сегодня в четверг, 25 июня. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Сегодня я с вами до 20.00. Заказывайте ваши любимые песни, передавайте приветы, поздравления и пожелания. Наш стол заказов открыт до 20.00, поэтому переключайтесь с телевидения на радио. В общем, всем приятного аппетита, кто, может быть, уже за вечерним столом, кто вернулся домой с работы уже. Вот, время идет очень быстро. Идет быстро, и уже завтра уже пятница, и выходные, снова выходные. Поэтому мы начинаем с музыки «Рики Повери, Мама Мия». Дальше, естественно, если у вас есть желание заказать свою любимую песню, наш стол заказов для вас. И, естественно, мы работаем до последнего нашего слушателя. 8-916-244-00-44. Между тем, я пока погружусь в новости, посмотрю, что там такого интересного. И, естественно, в календарь истории мы тоже сегодня заглянем.
1: Вечерний Чех на радио Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» с Игорем продолжается. 18.20 на часах. И сегодня у нас 25 июня, четверг. Завтра пятница. Время быстро идет. Я желаю всем, кто возвращается сейчас с работы автомобилистом, а также те, кто едут в общественном транспорте, в электричке, в такси, или вообще там, я не знаю, в автобусе. В общем, хорошо вернуться домой быстрее, так сказать, с приятными эмоциями, не слишком дюже сильно усталыми, но во всяком случае счастливыми и довольными от сегодняшнего дня. Что хочу сказать. Сегодня у нас День моряка. День моряка. Но к этому событию мы еще вернемся. Я буквально вот только все открываю календари, все мои вкладки. Вот. Поэтому есть у меня там уже какие-то задумки по поводу, так сказать, дальнейшего эфира. Вот. А пока я уже тут уже накидал песен вперед. И если у вас есть желание поменять наш эфир, это... такая возможность у вас есть. Поэтому я считаю, что программы «Вечерний Чехов», «Рабочий полдень», эти программы по заявкам, программа «Романтика», меняют, так сказать, ваши планы по поводу музыки, да, и вы можете, естественно, предложить нам какие-нибудь новые треки или ваши любимые треки, и, естественно, их сюда к нам прислать или заявку в письменном виде. Сегодня у нас доступен обычный смс, Макс. Позвонить в прямой эфир тоже можно. 8-916-244-00-44. Звоните, пишите. Естественно, до 20.00 я вместе с вами.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: проведете водную процедуру.
1: Радио «Комета» 92.6.

Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Tenet T8 появилась пятиместная версия.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Эконом-строй. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. В

0: Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: лето. 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Солистка группы «Корона» Ольга де Суза, которая говорит на португальском языке, конкретно подвела меня к теме прям вот по совпадению, по странному. Я здесь ничего тут не придумал, все тут как-то само легло в трек-листе. Ну, в общем, что могу сказать? Бразилия говорит на португальском языке, потому что в свое время Португалия владела колонией в Южной Америке. Это была Бразилия, в Африке это была... Это был Мозамбик, который 25 июня 1975 года после многолетней вооруженной борьбы, так сказать, получил независимость. И в этот день, 25 июня, была провозглашена независимость страны. И президентом стал Самора Мозес Машел. Это был первый президент. Помню такого, да, человека. И что могу сказать? Есть ли звезды в Мозамбике? Есть. Это Африк Симон, который приезжал в Москву на легенду РТФМ. В общем, это человек, который уехал из Африки в Европу, в Германию. Он выпустил там, по-моему, несколько пластинок, и композиция «Хафана» стала очень-очень популярной. Мне, конечно, она до сих пор популярная и такая зажигательная. В общем, я думаю, что, наверное, уже можно было ему уже какой-нибудь мозамбикский орден дать за вклад в мировую культуру, поскольку, ну, круче Африки Симона, по-моему, в Мозамбике нет никого. В общем, конечно, пластинки там делали. Я сам видел мозамбикские пластинки. Вот, поэтому Африк Симон — это легенда. Это легенда. Итак, Африк Симон, и также у нас есть поздравления. Поздравления из Мозамбика, из Африки. Из Африки всем жителям города Чехова, которым пожелали доброго вечера, хорошего настроения. Вот перевод такой. Всем слушателям радио Комета Чехов хорошего настроения, доброго вечера из солнечного Мозамбика. Послушайте. Честное, причестное. Настоящий португальский. Из Мозамбика прямо директом.
1: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.
3: A todos os ouvintes da Rádio Cometa Chekhov, bom humor e uma boa noite do Soalheiro Moçambique.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Время, отведенное программе «Вечерний чеков», заканчивается. Мне пора прощаться с вами, но пока есть время, я скажу, что 25 июня 1998 года официально вышла операционная система Windows 98. Боже, уже как это давно было. В 1991 году Хорватия и Словения провозгласили независимость от Югославии. Теперь это независимые страны, члены, соответственно, Европейского сообщества. 25 июня 1975 года Ричи Блэкмор официально ушел из группы Deep Purple и основал свою группу Rainbow. Но музыкант этот популярен.

0: так что ничего такого особого не повлияло на его уход. На сегодня все. И я, пожалуй, сделаю себе заявку. Роберт Майлз и Кэти Слейдж с композицией Freedom. На сегодня все. Желаю всем хорошего настроения. И дождик вот пошел, но посмотрим, какая погода будет завтра. Встретимся завтра в программе «Рабочий полдень». С вами был Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-0044. И до завтра в обед.
1: Вечерний чех на радио «Комета».

0: 92,6 FM.
1: Дорожные новости. Первые 20 минут стоянки на платных парковках могут стать бесплатными. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Министерство транспорта и крупнейший агрегатор такси ищут механизмы, чтобы детские тарифы сравнялись с обычными. Накануне об этом заявил глава Минтранса, но пока без подробностей. Ключевое здесь то, что государство будет действовать не ультимативными методами, а совместно с агрегатором. То есть не должно быть ситуации, что детский тариф ультимативно отменят, и по факту станет еще хуже. Такси с детским тарифом вообще исчезнут. Напомним, ранее Яндекс крупно инвестировал в закупку детских кресел для таксопарков и бонусы для перевозчиков. Первые 20 минут стоянки на платных парковках могут стать бесплатными. По мнению депутатов от «Новых людей», краткосрочные остановки оплачиваться не должны. Эту норму предлагают сделать федеральным стандартом. 20 минут стоишь бесплатно. Все, что выше, оплачиваешь по правилам региона. Напомним, сейчас правила парковки определяются регионами. Чаще всего любая остановка приравнивается к парковочной сессии. Даже если вы остановились на 5 минут высадить пассажира, заплатить придется за целый час. В Свердловской области начали выдавать номера с новым кодом региона – 166. Это уже четвертый код в регионе. Комбинации серии 66, 96 и 196 уже исчерпаны. Количество кодов региона – один из косвенных признаков размеров активного автопарка. Больше всего машин в Москве и Московской области. Там в ходу по 9-10 кодов. По 5 их в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В Свердловской области теперь 4, столько же в Красноярском крае. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
7: «Комета».
0: 92,6.

0: Рязань входит в тридцатку крупнейших городов России. Поселения на месте города существовали примерно 80 тысяч лет назад. Уже в 7 веке нашей эры на месте Рязани существовал укрепленный торговый город. Но датой основания Рязани принято считать 1095 год, когда впервые упоминается град Переславль-Рязанский около церкви Николы Старого. В начале 12 века рязанские земли обособились в самостоятельное Муромо-Рязанское княжество. Это было время соперничества крупнейших городов Рязани и Мурома за право быть столицей нового государства. Рязань одержала верх в этом соперничестве. Муромо-Рязанское княжество вошло в состав российского государства только в 16 веке. Переславль-Рязанский был переименован в Рязань в 1778 году Екатерины II в память о богатом историческом прошлом бывшей столицы княжества. Путеводитель. Рязань расположена на высоком правом берегу Оки при впадении в нее реки Трубеж в центре восточноевропейской равнины в 180 километрах от Москвы. Множество поездов соединяют Рязань с различными городами России. Напрямую можно добраться из Санкт-Петербурга, Новороссийска, Воронежа, Астрахани, Уфы и Пензы. Есть регулярные автобусные сообщения с Москвой, Тулой, Владимиром и Ивановым.
1: Исторический телеграф. Название города по происхождению является собой притяжательное прилагательное, образованное от мужского имени, и обозначает Рязанов город. Первоначально термином «Рязань» именовали всю территорию княжества, находившуюся на правобережной стороне Оки, а сельские жители левобережья использовали выражение «поехать на Рязань». Предположительно, именно это наименование края и послужило основой для названия древней столицы княжества. С городом связано имя летописного богатыря Евпатия Калаврата. Он был рязанским боярином в 13 веке. О подвиге Евпатия рассказано в древнерусской повести о разорении Рязани Батыем. В Рязани родились первый русский нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов, создатель

0: стратегического ядерного щита России братья Владимир и Алексей Уткины, поэт Сергей Есенин.
1: Как красиво! Главной красой Рязани является Кремль – крепостные сооружения, защищавшие старый центр города. Он расположен в живописном месте слияния рек Лыбеди и Трубежа. На его территории находится Успенский собор, Архангельский собор и дворец князя Олега. Напротив главпочтамта гордо возвышается памятник Евпатию Калаврату, работа самого Зураба Церетели. Через 10 метров от памятника – столб городов-побратимов Рязани. На нем указатели показывают, в какую сторону отдать данного места нужно двигаться к разным европейским городам и какое до них расстояние. А всего в 50 километрах ниже по течению Оки располагается историко-ландшафтный музей-заповедник «Старая Рязань» – древняя столица Великого Рязанского княжества. Там, на неведомых дорожках. Радио «Комета».

0: Комета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
3: Нет, это неправда.
2: Подождите, а как же яблоки?
3: Это тоже не соответствует действительности.
2: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
3: Никакого авокадо.
2: Ну что же тогда полезно?
3: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
0: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
3: Ну я пошел?
2: Да, идите.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Радио «Комета».

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: предмета.
1: 92,6 FM.
0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ подготовлен во исполнении поручения президента России в целях поддержки семей с детьми. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%. Расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении, удочерении второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При этом критерии снижения дохода в данных случаях применяться не будет.
3: Гори оно синим пламенем.
4: Мошенники отправляют водителям письма от имени госавтоинспекции с требованием оплатить штраф за нарушение ПДД, рассказал доцент университета при правительстве России Петр Щербин.

0: Щербаченко. Мошенники начали отправлять по электронной почте или в мессенджере сообщения с текстом: «Вы нарушили правила дорожного движения, ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф». Во вложении находится файл, который выглядит как официальный документ. В письме есть кнопка «Оплатить сейчас». Ссылка ведет на фальшивый сайт, который имитирует государственные или банковские ресурсы, рассказал эксперт. По его словам, в файле могут быть указаны данные жертвы, включая номер автомобиля. Если перейти по ссылке и ввести реквизиты карты, они окажутся у мошенников, предупредил Щербаченко.
1: Закрома Родины.
0: Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, отменяющий штрафы для бизнеса за задержку подачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам. Документ признает утратившей силу статью Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штрафы в размере от 300 до 500 рублей для должностных лиц за нарушение сроков подачи в налоговый орган по месту учета налоговой декларации или расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Это, согласно пояснительной записке, позволит оптимизировать расходы федерального и регионального бюджетов, снизить издержки бизнеса и сохранить количество споров, связанных с привлечением к административной ответственности в данной сфере. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радио. Радио. Комета. 92.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Конечно, Гарри Мур был известен и до выхода своего суперхита. Сначала как гитарист группы Thin Lizzy, а затем и как сольный исполнитель песен в стиле Hard and Heavy. Как-то на гастролях в Германии, терзая в гостинице свою гитару, Мур сочинил ту самую знаменитую Still Got the Blues, название которой очередной раз обыгрывает двоякость слова «блюз». Дословно переводится «у меня еще есть блюз для тебя», но в контексте все означает «все еще по тебе тоскую». Играть блюз показалось Муру столь органичным, что он решился сменить колею и записал целый блюзовый альбом. Говорят, что в ряду тех, кто подбил его на столь рискованный шаг, числится сам Джордж Харрисон, сосед Гарри Мура по лондонской квартире.

Впоследствии нашлись и те, кто утверждал, что причиной смены стиля было коммерческое чутье Мура. Гитарист же говорил, что действовал чисто интуитивно. Поначалу ему даже казалось, что блюзовый альбом просто некий музыкальный антракт для души. А в 2008 году разгорелся скандал. Немецкая группа Jazz Gallery подала в суд Мюнхена иск на Гарри Мура, в котором утверждалось, что композиция Still Got the Blues – плагиат их песни 1974 года. Песня называлась Nordach. Но то, что Nordach никогда на носителях не выходил, суд не смутило, ведь Мур мог услышать ее на концертах и по радио. Гарри, понятное дело, клялся, что этой песни никогда не слышал, но суд сказал, что нарушение авторских прав не зависит от прямого воровства.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Не секрет, что проблемы в личных отношениях частенько помогают музыкантам творить настоящие шедевры. Так случилось с системой Give It Away культовой группы Red Hot Chili Peppers. А причина расставания солиста Перцев Энтони Кидиса со знаменитой немецкой певицей Ниной Хаген. Гитарист Джон Фрушанте и басист Фли сочинили основной риф и басовую линию для Give It Away. Лирический смысл песни сосредоточен вокруг философии самоотверженности и альтруистического подхода к бытию. Философия этого бескорыстия связана с регулярными попытками подруги Энтони Кидиса, певицы Хаген, сделать свою жизнь более приятной. Девушка объясняла: если у тебя есть шкаф полной одежды и ты пытаешься всю ее скорхоборить, то жизнь твоя будет очень мелочной. Но если у тебя есть гардероб и кто-то видит в нем вещь, которая ему нравится, и ты даришь ему эту вещь, мир становится лучше. Эта идея задела Кидиса до глубины души, так как прежде он никогда не сталкивался с таким прогрессивным отношением к жизни.

Песня была записана в период с апреля по июнь 91 года на студии в Лос-Анджелесе. Во время записи группа использовала творческий метод, который потом использовался при создании всех ее следующих альбомов. Музыканты придумали способ, который назвали «face-off». Басист и гитарист сходились вплотную на репетиционной сцене, потом уходили в разные комнаты, чтобы сочинять порознь. Через 5 минут группа вновь собиралась вместе, и музыканты выбирали наиболее органичный вариант, устраивающий всех. По словам музыкантов, их трек сильно похож на основной риф из песни «Sweet Leaf» группы

0: Black Sabbath. Неожиданным контрастом в песне звучит медленное соло, записанное заранее и проигранное задом наперед поверх ритмичной дорожки. Гитарное соло было записано с первого дубля, поскольку Фрушанте стремился добиваться как можно более быстрого результата. В начале сентября 1991 года «Give It Away» была выпущена в качестве первого сингла. Боссы Warner Brothers хотели организовать премьеру песни на популярной рок-радиостанции в Техасе, но редакция программы отклонила это предложение, заявив: «Возвращайтесь, когда у вашей песни появится мелодия». Правда, уже спустя пару лет песня была отмечена премией Грэмми в категории «Лучшее исполнение в стиле хард-рок».
1: Такая знакомая песня. Радио «Комета». Поехали!

Что, как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио «Комета».
2: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту.

0: или тесто. Зубы ломит в горле ком.
1: Нам невежество не место.

это я, нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.